Привет, друзья! С вами Катя. Основатель методизма Джон Уэсли произнес как-то замечательную проповедь о единстве христиан. Он сказал: «Человек, имеющий истинный дух единства, является приверженцем своего собрания и его принципов, но в то же время сердце его бьется для всего человечества. Различие во взглядах или формах поклонения мешает полному единству, но пусть мы не можем думать одинаково. Разве у нас не может быть одинаковой любви друг к другу? Разве мы не можем быть единодушными, имея разные взгляды? Дети Божьи могут и должны объединиться». Это тоже слова Джона Уэсли. Господь Иисус сказал ученикам, что в доме Отца Его обителей много, и каждый найдет там место для себя. Главное — прийти точно по назначенному адресу. Так что идите в дом, где для вас совершенно точно есть место.

0: Евангелие от Луки.
1: «Что вы зовете меня Господь, Господь, а не делаете того, что я велю? Того, кто приходит ко мне, кто слушает мои слова и следует им, знаете, с кем можно сравнить? Его можно сравнить с человеком, который, строя дом, вырыл глубокий котлован и поставил фундамент на скале. Вышла из берегов река, обрушилась на дом тот, но не смогла его сдвинуть, потому что он выстроен на совесть. А того, кто слушает мои слова, но не следует им, можно сравнить с человеком, который построил дом на земле, без фундамента. Обрушилась на него река, и он сразу рухнул. От него осталась лишь груда развалин».

Новая музыка на свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

История христианских гимнов. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Горацио Спефорд. Горацио Гейтс Спефорд родился в США 20 октября 1828 года. В молодости он был успешным юристом, но он не только хорошо знал правоведение, но также благоговел перед законом Божьим, преподавал в воскресной школе. Финансовый успех не был для него самоцелью. Он расценивал его как благословение, ниспосланное свыше, поэтому всегда старался послужить Богу и ближним. Спефорд очень любил свою семью – жену Анну, четырех дочерей и сына, Горацио-младшего. В их доме часто проводились собрания для изучения Библии, а Горацио и Анна были близкими друзьями известного проповедника Дуайта Муди и поддерживали его материально. Казалось, все складывалось как нельзя лучше. Служение, семья, работа. Жизнь текла мирно, подобно реке. Но это лишь было начало истории. В возрасте 4 лет от скарлатины умер сын Спефордов. Затем большой чикагский пожар поставил семью на грань банкротства. Несмотря на боль утраты и финансовые трудности, Анна и Горацио помогали бездомным и голодным, заботились о раненых и утешали их в горе, стараясь облегчить бремя пережитого. Большой чикагский пожар стал трагедией для американской нации, но для семьи Спефордов это бедствие послужило возможностью проявить Христову любовь. Через 2 года после этих событий Горацио с женой и детьми решили поехать в Европу, и не только для отдыха. Доктор Муди нуждался в их помощи. Этот великий проповедник проводил евангелизацию в Британии. Горацио и Анна планировали присоединиться к нему. Анна с детьми отправились в Европу на французском лайнере «Виль-дю-Гавр». Сам Горацио должен был отплыть несколькими днями позже. Согласно архивным материалам Христианского исторического института, 22 ноября 1873 года пассажиры французского лайнера проснулись от сильного толчка, похожего на 2 мощных удара грома. Они поспешили подняться из своих кают на палубу и к своему ужасу обнаружили, что их корабль протаранило другое судно, раздробив лайнер пополам. Испуганные пассажиры толпились на палубе, пока команда корабля пыталась спустить спасательные шлюпки на воду. Катастрофа произошла приблизительно в 2 часа ночи в восточной части Северной Атлантики. Пароход, на котором плыла семья Спефордов, затонул в течение 12 минут. Число жертв составило 226 человек. Все 4 дочери Спефорда погибли. Анна чудом осталась в живых. Ее без сознания подняли на борт моряки британского судна. Несколько дней спустя выжившие пассажиры ступили на берег Кардиффа в Уэльсе, и Анна Спефорд телеграфировала мужу. «Выжила только я. Что мне делать?» Спефорд сразу же сел на корабль и отправился к убитой горем жене. Была холодная зимняя ночь, начало декабря. Капитан отвел Спефорда в сторону и сказал: «Сейчас корабль пересечет то место, где затонул французский лайнер. 47 градусов широты, 35 долготы, 3 мили глубины». Это было место, где случилось кораблекрушение, где его жизнь навеки изменилась. Печаль, надежда, страх, утешение.

Эмоции переполняли сердце бедного отца. Он вернулся в каюту и долго не мог уснуть. «Все хорошо с моей душой. Да будет воля Господня», – прошептал Спефорд, взял перо, бумагу, и сам Господь начал успокаивать его израненное сердце. И полились слова благословенной песни. Возле этой бездонной могилы, дорогих его сердцу детей, ушедших в вечность так рано, рождались слова утешения. Посреди скорбей и испытаний, как триумф, зазвучало с уверенностью: «Ты со мной! Да, Господь! В Твоих я покоюсь руках!»

Позже в своем дневнике Горацио написал: «В прошлый четверг мы проплывали над местом, где посреди океана на глубине 3 миль покоится их корабль. Но наши дорогие дети не там. Наши драгоценные овечки в безопасности и мире, там, где в скором времени будем и мы. Пока же, благодарение Богу, у нас есть возможность служить Ему и восхвалять за любовь и милость к нам во всем. И я буду славить Его, доколе существую. Пусть же каждый из нас встанет, оставит все и последует за Ним». Горацио не пал духом и не отчаялся. И Анна, подобно мужу, не ожесточилась в испытаниях, не потерпела кораблекрушения в вере. Только Господь мог дать ей силы все пережить. Спефорд решил навсегда оставить дом в Америке и переехать в Иерусалим. В своем письме другу он писал: «Иерусалим – город, в котором мой Господь жил, страдал и побеждал. И я, подобно ему, хочу научиться также жить, страдать и, что самое главное, побеждать». Позже дочь Спефордов Берта писала: «В Чикаго отец все время старался найти объяснение случившемуся в его жизни. В Иерусалиме все изменилось. Его жизнь теперь текла мирно, подобно реке». Горацио Спефорд умер 16 октября 1888 года, не дожив 4 дней до своего 60-летия. Его похоронили в Иерусалиме, в городе мира. Сбылась его заветная мечта. Господь с любовью стер с него следы греха, страдания и слез. Навсегда.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: факты.
1: Лен – одно из растений, хорошо известных жителям Древнего Израиля и Египта. Лен обладает удивительными бактерицидными свойствами. На нем не размножаются ни бактерии, ни грибки. Лен еще называют природным кондиционером за его способность дышать. Лучшими сортами льна издревле славился Египет. Пелены, в которые завернули тело Иисуса, были из льна – самого древнего из известных материалов. –

0: стих дня.
1: Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Детские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в первом послании Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Очень интересные слова, которые Павел адресовал одной из самых проблемных церквей Малой Азии. Мы с вами знаем, что у церкви в Коринфе было много разного рода проблем. Одни люди этой церкви не понимали, что такое причастие, и поэтому съедали все, что было на столах, не дождавшись своих братьев и сестер, которые приходили позже. Другие люди устраивали хаос на богослужениях, практикуя духовные дары, а именно говорение на иных языках ненадлежащим образом. Был даже брат, который сожительствовал со своей мачехой, и церковь при этом никак на это не реагировала. А также в этой церкви были группы людей, которые разделяли себя по тем проповедникам, которые были для них более по душе. То есть церковь в Коринфе – это церковь с кучей проблем. Но эта церковь, по словам апостола Павла, была церковью, исполненная Святым Духом. И читая сегодняшний текст Священного Писания, мы видим, что апостол Павел говорит, что именно Святой Дух приводил людей в церковь, погружал их в нее, а также наполнял каждого брата и сестру, независимо от их положения, национальности и социального статуса. И знаете, друзья, это является примером для нас, для людей, которые сегодня живут в 21 веке. Потому что Святой Дух действует и по сей день. Он привел нас в ту или иную церковь. Он погрузил нас в общение с нашими братьями и сестрами в ней. А также Он хочет совершать свою работу в нас посредством тех людей, которые есть в этой общине. И я верю всем своим сердцем, что Святой Дух действует в церкви и через церковь. И его задача заключается в том, чтобы преобразить каждого из нас в образ Иисуса Христа. Поэтому, если человек действительно рожден свыше, если человек действительно верит в Иисуса, и если он действительно желает быть более похожим на своего Господа, то ему нужна церковь. И причем не просто воскресное служение, но ему нужна община, в которую он будет погружен и в которой Святой Дух будет производить в нем свою работу через наставление в слове, обличение в грехе и исправление кривизны. И интересно, что для всего этого Святой Дух будет использовать несовершенных братьев и сестер, но которые будут помогать ему становиться более похожим на Иисуса. Если вы сегодня слушаете этот выпуск, и вы не являетесь частью церкви, то я хочу призвать каждого из вас искренне помолиться и попросить Святого Духа направить вас и погрузить вас в какую-то поместную общину, в которой Дух Святой будет совершать в вас и через вас свою великую работу. Друзья, не противьтесь Духу, не угашайте Духа, не пренебрегайте Духом. Его желание для нас и Его работа в нас – это великое благо, которое мы можем иметь. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. Всегда

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Кто говорит, что он во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Кто любит брата, тот живет во свете и ни обо что не споткнется. А кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма ослепила ему глаза».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Любовь Николаевна, с Тамбова.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Без Господа жить не могу. Вот, Бог — это все для меня. Это жизнь моя. Вот, и общение с людьми, которые верующие.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: С утра начинаешь с молитвы и веришь, и на душе хорошо, и какие-то, если проблемы, не страх уже, а просто обращаешься к Господу, помолишься и чувствуешь, Господь отвечает, тебе становится легче, в душе легче становится, нет страхов, ничего уже не боишься, надеешься, что Всевышний поможет. Тебе, как молодежь сейчас говорит, вот разруливает, даже такие вот обстановки, вот суд, например, однажды был, не знаешь, какое слово подобрать, Господи, молю тебя, разрули, и ведь разрули. Вот просто было чудо, удивительно.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода, конечно, свобода. Никакого ограничения нет. И просто вот любовь, любовь ближних, которая окружает здесь меня.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

ты чувствовал боль и испытывал чистую радость, предательство, поцелуй, тревожные сны с карниза срывались, боль и усталость, иди. А я еще повешу, чтоб в полноте испить всю горечь вины. Просишь простить,

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Хочет ли Бог спасти всех? Почему только некоторые спасутся? А как же остальные? Неужели Богу их не жалко? Бог так милостив и благ, что Он до последней секунды ждет, что человек повернется к Нему и примет его спасение. Что если каждый, пусть даже в эту последнюю секунду, все же переживает покаяние? Что если спасутся все? Богу такой исход угоднее, чем гибель хотя бы одного грешника. Ведь Он хочет спасти всех. Он доказал это своей крестной смертью. Другой вопрос, а мы, верующие, тоже этого хотим? Готовы ли встретить и принять в раю тех, кто нас гнал, притеснял, обижал? Или окажемся как работники из притчи о виноградаре, как старшие братья блудного сына?
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Стихи Александра Ткаченко читает Дарья Косинцева. Счастье падало мне на голову, невесомое, тихое счастье. Тихо падало мне на голову и не раз, и не два, а чаще. Только мне каждый раз казалось, что судьба, тупая, как шпала, чем-то тяжким в меня кидалась и в конце концов попадала. Бац! Жена, на которой нужно жениться, дыц! Работа, которой нужно кормиться, тресь, детишки, пеленки, штанишки, рубашки, хрясь, избушка, домишко, полная чашка. Убегал я, юлил, уворачивался, хотя, в общем-то, не убегал. Ничего себе счастье, думал я, и другого счастья искал. Только счастье другого горы впереди маячит, как дуры, а года за спиной, как заборы, и на каждом клок моей шкуры. Так и носит меня веселого. То полечит, то покалечит. Счастье падает мне на голову, а я вжимаю голову в плечи. Все что-то ищу, все не имется мне, но хранит меня от напастей. Мне на голову уроненное, безответно в меня влюбленное, мною так и неоцененное, мое тихое, легкое счастье.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Слова опрометчивых ранят, как меч, а речь мудрых исцеляет.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

Однажды в зоопарке видела любопытные таблички. На одних написано что-то вроде «Вот волчица, она была спасена из капкана браконьеров». Такие таблички успокаивают, будто служат оправданием тому факту, что волчица здесь, в зоопарке, а не в лесу. А еще в том зоопарке все желающие любуются на скорпионов. Ну как любуются? Разглядывают с осторожностью. А интересный факт в том, что чем меньше скорпион и чем миниатюрнее его панцирь, тем он опаснее и ядовитее. А крупные особи относительно безопасные тюфяки. Это похоже на жизнь, правда?

0: Немалая часть муки существования заключается в том, что время постоянно давит на нас, не давая передохнуть, настигает нас, точно надсмотрщик с бичом. Артур Шопенгауэр, немецкий философ.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

0: Время подумать.
1: Человеку на голову упал кирпич. Это бытие. Его мысли помутнились. Это сознание. Человек решает жить честно. Это сознание. Он перестает воровать в супермаркете. Это бытие. Он начинает голодать. Это бытие. И решает, что воровать его единственный выход. Это сознание. Опять начинает воровать и попадает в тюрьму. Это бытие. Вот такой замороченный пример, а все ради того, чтобы проиллюстрировать, что и бытие, и сознание определяют друг друга. И этот круг можно описывать до бесконечности. Во взрослом возрасте это два взаимосвязанных понятия, оказывающих друг на друга безусловное влияние. Но многим кажется, что бытие все-таки первично, потому что, например, у младенца сначала окружающая среда, на основе которой формируется его сознание. Каким человека воспитаете, таким он и вырастет. Но, и я думаю, особенно многодетные родители могут вставить тут свои веские слова о том, что папа один, мама одна, а дети в семье рождаются разными. И воспитываются-то они плюс-минус в одних и тех же обстоятельствах, в одних и тех же условиях. И ценности при этом у родителей одни и те же. А дети разные. Это загадка? И вот интересно бы знать, что на эту загадку ответят сторонники того, что окружающая среда определяет сознание.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Кто сказал, что мы обязательно должны достигать своих целей? Почему это вдруг стало аксиомой? А что, если наша цель ошибочна? Что, если исполнение нашей мечты станет нашей катастрофой? Нас выдрессировали фильмы «Чужие истории успеха» и «Чей-то мотивационный блог». Если чей-то план оказался гениальным, то это совсем не означает, что такая же судьба ждет наш собственный. Вместо того, чтобы биться в закрытые двери и впадать в оцепенение из-за неудач, нам нужно научиться принимать поражение. Возможно, именно смирение с провалом станет самым мудрым шагом в той или иной ситуации. Мы не можем знать всех обстоятельств и последствий своих решений, а вот Богу известно все. И если мы доверим Ему нашу жизнь и реализацию наших идей, то сможем расслабиться и проще проигрывать обстоятельствам. Апостол Иаков в своем послании пишет о том, что нам стоит протрезветь от наших мечтаний и планов и смиренно принимать руководство Бога над нашей жизнью. Он советует нам жить согласно такой формуле: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». А все остальное – излишняя самонадеянность и бунт.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Учитель, какая заповедь в законе самая великая? Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами», — ответил Иисус. «Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. Люби ближнего, как самого себя». Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Братва, слышали, что декан сегодня со мной чудил?
1: Нет, а что?
0: Да экзамена мне не допустил.
1: Да ладно.
0: Честное слово.
1: А почему?
0: Не поверите. Джинсы мои.
1: Что джинсы?
0: Ему, видите ли, дырки на коленках не понравились.
1: Бред какой. Да это же несправедливо.
2: Слышали, что шеф наш сегодня учудил?
0: Что?
1: Нет, а что?
2: Теперь, если кто-то в течение рабочего дня поговорит по телефону, будет работать на 15 минут дольше за каждый звонок.
3: Догонишь ты.
2: Ага, если бы.
3: Да ладно тебе лапшу вешать.
2: Да делать мне больше нечего.
3: Да и что там, совсем?
1: Бред какой.
3: Это ж несправедливо.
0: С нашей точки зрения.
2: Жизнь часто несправедлива.
1: Вот именно, несправедливо.
3: Вот стараешься, работаешь как лошадь.
0: Вот-вот, а премию дают тому, кто сидит штаны протирает.
1: Вот именно.
2: Или пытаешься как-то честно жить, законы там соблюдать.
1: Угу. А некоторые просто наплевали на всех и идут по головам.
3: Видал я таких.
0: А почему так?
2: Да, а почему, собственно?
1: Почему жизнь так несправедлива?
2: Была бы моя воля, каждый получал бы по заслугам.
0: Согласен.
4: Вы хорошо подумали?
2: Конечно.
4: А помнишь, ты на Садовом скорость превысил, а гаишник сделал предупреждение и отпустил.
2: Ну?
4: Что ну? Ты заслужил штраф, а получил поблажку.
2: Ну подумаешь, поблажка, такое было-то раз в жизни. Что с того?
4: Но ведь ты ее не заслужил.
2: Ну не заслужил.
4: Так что лучше, милость или справедливость? Мы не всегда хотим получить то, что заслужили.
1: И уж точно, мы не хотим, чтобы Бог поступал с нами по справедливости.
0: Нет. От него-то мы всегда ждем милости,
2: любви
4: и прощения.
0: Слушайте, интересно, а мы можем быть как он?
2: В смысле?
0: Как это? Мы можем относиться к другим лучше, чем они того заслуживают.
4: Не по справедливости, а по милости?
1: Делая добро и не ожидая ничего взамен?
4: Ну.
1: Это не так просто?
0: Я бы сказал, совсем непросто.
4: Но ведь к этому именно и призывает нас Иисус.
2: Любить других, как и он нас возлюбил.
1: Прощать, как и он нас простил.
0: Не ставить крест на том, кто оступился.
2: Дать человеку еще один шанс исправиться.
1: А если снова упадет, еще один.
4: Так должны поступать ученики Христа.
0: Ну, по крайней мере, стараться.
2: Даже если это несправедливо.
5: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.Медиа.
1: Слышу с неба голос сквозь страшный ураган.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 29 мая 1944 года в СССР вышло постановление номер 628 Совнаркома об утверждении положения о Совете по делам религиозных культов. В положении указывалось, что Совет по делам религиозных культов осуществляет связь между правительством СССР и руководителями мусульман, иудеев, буддистов, армяно-грегориан, старообрядцев, греко-католиков, католиков, лютеран и сектантских организаций по вопросам этих культов. Под сектантами подразумевались евангельские христиане. Согласно положению, Совет по делам религиозных культов занимался, в частности, предварительным рассмотрением вопросов, возбуждаемых религиозными руководителями, которые требуют разрешения правительства, разработкой проектов законодательных актов и постановлений по вопросам этих религиозных культов, наблюдением за правилами и своевременным проведением в жизнь на всей территории СССР законов и постановлений правительства, относящихся к религиозным культам, а также общим учетом церквей, молитвенных зданий и составлением статистических сводок по данным, представляемым Совету местными советскими организациями. Таким образом, начиная с 1944 года, советское государство, уйдя от репрессивной политики 30-х годов и частично реанимировав опыт позитивного взаимодействия с евангельскими христианами в 20-е годы, смогло выработать новые формы и направления сотрудничества с органами управления религиозных организаций при решении вопросов, которые руководители партийно-государственного аппарата считали приоритетными для внешней и внутренней политики СССР.
3: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. С одним Евангелием или Новым Заветом можно целый век прожить и все читать. 100 раз прочитай, а там все равно все будет недочитанное.
2: Свободное радио рядом.
3: Друзья, всем привет. Я Миля Шаламова из Валрус Воршип. И это Свободное радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Павла христианам в Филиппах.
1: «Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя».
2: Новая музыка на свободном радио.

У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

Зинаида Миркина. Простое и абсолютно достоверное ощущение вселенской связи всех со всеми и всем, ощущение того, что отдельное, самодавлеющее существование есть иллюзия, это и есть религия. В переводе ведь «религия» и значит «связь». Так вот, кто бы и где бы не был виноват, это моя вина. Мы все несем ответственность за общий духовный и нравственный климат планеты, не говоря уж о своей стране. И вот еще что очень и очень важно. Чем меньше виноват человек, тем больше он чувствует ответственность. Парадокс? Может быть, но это духовный закон. Для меня это абсолютная духовная реальность.

0: 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду у моих врагов, умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. Так благо и милость да будут со мною во все дни моей жизни, и пребуду я в доме Господнем многие дни».
1: Верь, живи, молись, слава.

0: Я часто вспоминаю этот разговор. Как-то раз, поделившись болью на сердце друг с другом, мы с моей знакомой вдруг ясно поняли, что жизнь на земле не может быть безупречной. Верующий в Бога прекрасно понимает, что пока мы здесь, мы не дома. А настоящий дом ждет нас потом, после смерти земной. Хотите верьте, хотите нет, но как это ни странно, вера в это имеет потрясающий жизнеутверждающий эффект. Можете проверить на себе.
1: Музыка, слово, дух. Свободная.

0: Стих дня.
1: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Очень интересные слова, которые Павел адресовал одной из самых проблемных церквей Малой Азии. Мы с вами знаем, что у церкви в Коринфе было много разного рода проблем. Одни люди этой церкви не понимали, что такое причастие, и поэтому съедали все, что было на столах, не дождавшись своих братьев и сестер, которые приходили позже. Другие люди устраивали хаос на

0: богослужениях, практикуя духовные дары, а именно говорение на иных языках ненадлежащим образом. Был даже брат, который сожительствовал со своей мачехой, и церковь при этом никак на это не реагировала. А также в этой церкви были группы людей, которые разделяли себя по тем проповедникам, которые были для них более по душе. То есть церковь в Коринфе – это церковь с кучей проблем. Но эта церковь, по словам апостола Павла, была церковью, исполненная Святым Духом. И читая сегодняшний текст Священного Писания, мы видим, что апостол Павел говорит, что именно Святой Дух приводил людей в церковь, погружал их в нее, а также наполнял каждого брата и сестру, независимо от их положения, национальности и социального статуса. И знаете, друзья, это является примером для нас, для людей, которые сегодня живут в 21 веке. Потому что Святой Дух действует и по сей день. Он привел нас в ту или иную церковь. Он погрузил нас в общение с нашими братьями и сестрами в ней. А также Он хочет совершать свою работу в нас посредством тех людей, которые есть в этой общине. И я верю всем своим сердцем, что Святой Дух действует в церкви и через церковь. И Его задача заключается в том, чтобы преобразить каждого из нас в образ Иисуса Христа. Поэтому, если человек действительно рожден свыше, если человек действительно верит в Иисуса, и если он действительно желает быть более похожим на своего Господа, то ему нужна церковь. И причем не просто воскресное служение, но ему нужна община, в которую он будет погружен и в которой Святой Дух будет производить в нем свою работу через наставление в слове, обличение в грехе и исправление кривизны. И интересно, что для всего этого Святой Дух будет использовать несовершенных братьев и сестер, но которые будут помогать ему становиться более похожим на Иисуса. Если вы сегодня слушаете этот выпуск, и вы не являетесь частью церкви, то я хочу призвать каждого из вас искренне помолиться и попросить Святого Духа направить вас и погрузить вас в какую-то поместную общину, в которой Дух Святой будет совершать в вас и через вас свою великую работу. Друзья, не противьтесь Духу, не угашайте Духа, не пренебрегайте Духом. Его желание для нас и Его работа в нас – это великое благо, которое мы можем иметь. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио.
1: Бро, слушай, передай соль, пожалуйста. Ага, спасибо.

0: Сверхновощи, крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово.
1: Золотые библейские стихи.
2: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих.
1: Глоток живой воды.

Всем привет! На самом деле Сахара далеко не самая большая пустыня мира. Самая большая — это Антарктида. Антарктическая полярная пустыня охватывает почти всю Антарктиду и занимает около 5,5 миллионов квадратных миль. Вот и живите теперь с этим. Но, если честно, то гораздо важнее, чтобы пустыни не было в душе, чего вам искренне желаю.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им:
2: «Это Я, не бойтесь!»
1: Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вечерние часы в большом городе принято называть часами пик. Это время всеобщей сутолоки и спешки, когда все торопятся. Но, по-моему, настоящий час пик наступает, когда все члены семьи собираются вечером дома. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Ранний вечер – это время, когда атмосфера накалена до предела. Достаточно одного только слова, чтобы вокруг закипели страсти. Родители возвращаются домой уставшие и раздражительные, а дети требуют, чтобы им уделили капельку внимания. Все голодные и с нетерпением ждут ужина. Вот-вот вспыхнет ссора. Но есть несколько способов разрядить накаленную обстановку, перерезать Бикфордов шнур, готовые уже разорваться бомбы. Прежде всего, постарайтесь использовать время по дороге домой, чтобы слегка расслабиться, отключиться от работы. Или постарайтесь позвонить детям домой еще до ухода с работы. Это поможет вам слегка снизить накал страстей и избежать уже назревающей дома ссоры. Когда же вы переступите порог дома, прежде чем переодеться и сесть к столу, посвятите несколько минут детям. Почему бы не выгулять всем вместе вашу собаку и не заняться, опять же, всем вместе приготовлением ужина и превратить его в маленькое семейное событие. Даже малыши с удовольствием помогут вам мыть овощи и сервировать стол. Было бы неплохо выключить телевизор во время ужина и использовать это время для того, чтобы поделиться последними новостями. Если вы постараетесь использовать время возвращения домой как своего рода мостик между работой и домом, это поможет избежать семейного часа пик. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Псих дня.
1: Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в первом послании Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Очень интересные слова, которые Павел адресовал одной из самых проблемных церквей Малой Азии. Мы с вами знаем, что у церкви в Коринфе было много разного рода проблем. Одни люди этой церкви не понимали, что такое причастие, и поэтому съедали все, что было на столах, не дождавшись своих братьев и сестер, которые приходили позже. Другие люди устраивали хаос на богослужениях, практикуя духовные дары, а именно говорение на иных языках ненадлежащим образом. Был даже брат, который сожительствовал со своей мачехой, и церковь при этом никак на это не реагировала. А также в этой церкви были группы людей, которые разделяли себя по тем проповедникам, которые были для них более по душе. То есть церковь в Коринфе – это церковь с кучей проблем. Но эта церковь, по словам апостола Павла, была церковью, исполненная Святым Духом. И читая сегодняшний текст Священного Писания, мы видим, что апостол Павел говорит, что именно Святой Дух приводил людей в церковь, погружал их в нее, а также наполнял каждого брата и сестру, независимо от их положения, национальности и социального статуса. И знаете, друзья, это является примером для нас, для людей, которые сегодня живут в 21 веке. Потому что Святой Дух действует и по сей день. Он привел нас в ту или иную церковь. Он погрузил нас в общение с нашими братьями и сестрами в ней. А также Он хочет совершать свою работу в нас посредством тех людей, которые есть в этой общине. И я верю всем своим сердцем, что Святой Дух действует в церкви и через церковь. И его задача заключается в том, чтобы преобразить каждого из нас в образ Иисуса Христа. Поэтому, если человек действительно рожден свыше, если человек действительно верит в Иисуса, и если он действительно желает быть более похожим на своего Господа, то ему нужна церковь. И причем не просто воскресное служение, но ему нужна община, в которую он будет погружен и в которой Святой Дух будет производить в нем свою работу через наставление в слове, обличение в грехе и исправление кривизны. И интересно, что для всего этого Святой Дух будет использовать несовершенных братьев и сестер, но которые будут помогать ему становиться более похожим на Иисуса. Если вы сегодня слушаете этот выпуск, и вы не являетесь частью церкви, то я хочу призвать каждого из вас искренне помолиться и попросить Святого Духа направить вас и погрузить вас в какую-то поместную общину, в которой Дух Святой будет совершать в вас и через вас свою великую работу. Друзья, не противьтесь Духу, не угашайте Духа, не пренебрегайте Духом. Его желание для нас и Его работа в нас – это великое благо, которое мы можем иметь. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Фарисеи ушли и сговорились, как им поймать Иисуса на слове. Они подослали к нему своих учеников с иродианами. «Учитель», — говорят те, — «мы знаем, что ты человек прямой, что ты прямо и ясно учишь жить так, как велит Бог, потому что никого не боишься и никому не угождаешь. Скажи нам, как по-твоему, позволительно платить подать Цезарю или нет?» Иисус, разгадав их злой умысел, ответил: «Что вы меня испытываете, лицемеры? Покажите монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. «Чье здесь изображение и чье имя?» — спрашивает их Иисус. «Цезаря», — отвечают они. «Стало быть, Цезарева отдайте Цезарю, а Божье Богу», — говорит им тогда Иисус. Услышав эти слова, они изумились и, оставив его, ушли.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К нему пришли фарисеи и, желая испытать его, спросили: «Может ли по закону мужчина развестись с женой по любой причине? Разве вы не читали, что Творец в самом начале мужчину и женщину сотворил?» Ответил Иисус: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой плотью. Итак, их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает».

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 29 мая 1944 года в СССР вышло постановление номер 628 Совнаркома об утверждении положения о Совете по делам религиозных культов. В положении указывалось, что Совет по делам религиозных культов осуществляет связь между правительством СССР и руководителями мусульман, иудеев, буддистов, армяно-грегориан, старообрядцев, греко-католиков, католиков, лютеран и сектантских организаций по вопросам этих культов. Под сектантами подразумевались евангельские христиане. Согласно положению, Совет по делам религиозных культов занимался, в частности, предварительным рассмотрением вопросов, возбуждаемых религиозными руководителями, которые требуют разрешения правительства, разработкой проектов законодательных актов и постановлений по вопросам этих религиозных культов, наблюдением за правилами и своевременным проведением в жизнь на всей территории СССР законов и постановлений правительства, относящихся к религиозным культам, а также общим учетом церквей, молитвенных зданий и составлением статистических сводок по данным, представляемым Совету местными советскими организациями. Таким образом, начиная с 1944 года, советское государство, уйдя от репрессивной политики 30-х годов и частично реанимировав опыт позитивного взаимодействия с евангельскими христианами в 20-е годы, смогло выработать новые формы и направления сотрудничества с органами управления религиозных организаций при решении вопросов, которые руководители партийно-государственного аппарата считали приоритетными для внешней и внутренней политики СССР.
3: След выставки.

кто мы есть на самом деле. Из лучших побуждений порой хочется ведь выглядеть лучше в глазах других людей. Но главное ведь быть, а не казаться. Так что, как сказал классик, будь собой, все остальные роли уже заняты. Это «Свободное радио».

45-й псалом. Бог – прибежище нам и сила, неизменный помощник в бедах. Потому и не устрашимся мы, пусть даже дрогнет сама земля, и горы обрушатся в бездну моря. Пусть воды морские ревут и пенятся, и горы дрожат от их волнения. Речные потоки радуют Божий город, святилище, где обитает Всевышний. Бог в этом городе, и он не падет. Бог поддерживает его на заре. Народы метутся, и царство рушится. Подает он свой голос, и тает земля. С нами Господь сил, Бог Иакова – наша крепость. Придите, посмотрите на дела Господа. Какие опустошения он произвел на земле. До краев земли

0: Прекращает он войны, ломает лук, расщепляет копье и сжигает дотла щиты. Он говорит: «Остановитесь, познайте, что я Бог. Я буду превознесен в народах, превознесен на земле. С нами Господь сил, Бог Иакова – наша крепость».
1: Свободное радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Заповедь о любви к врагам – одна из самых странных и одновременно самых важных заповеди Евангелия. Приведу для примера формулировку из 5 главы от Матфея. «Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего своего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вникнуть в заповедь про любовь к врагам обычно достаточно сложно. Ну правда, по-человечески сложно даже представить, как можно искренне эмоционально любить врага. Но недавно я, похоже, получила важную подсказку на эту тему и приблизилась к тому, чтобы любить врагов. Искренне, по-настоящему. Как-то мы с коллегами писали официозную пафосную открытку на юбилей контролирующей организации. Как всегда в таких случаях, спасибо за ваш вклад в развитие региона, искренне благодарим за поддержку, желаем и в дальнейшем, и бла-бла-бла. В общем, неискреннее такое сладкое вранье. Глядя на эти слова дружбы коммерческой организации по отношению к чиновникам, я вдруг поняла, что не дай мне Бог таких вот друзей. Враги, они всегда честнее, чем друзья. Заметьте, как редко вы искренне с друзьями. Просто потому, что боитесь их обидеть. Как много вокруг дружбы с патокой в глаза и со сплетнями за спиной. Как часто обесмысливаются отношения, когда вы друзья. В основном это кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Враги же всегда искренни, их ничего не удерживает от того, чтобы говорить неприятную правду. Они выигрывают у нас, критикуют нас, и злословят и гонят, тем самым указывая на наши недостатки и помогая стать лучше. Дружба же часто никого не развивает. Интересно обратить внимание на фразу «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» В другом переводе я встретила «Ибо если будете любить любящих вас, какая вам польза?» Действительно, никакой пользы для нашего развития в этом нет. Мы не видим своих ошибок. Мы не учимся, не выходим за собственные границы, не совершенствуемся. Просто остаемся в уютном болотце, успокоительно положительных мнений о себе, питающих наше самомнение. Искренне благодарим за поддержку и ваш вклад в развитие региона. А если любить врагов, то есть тех, кто нас критикует и заведомо видит в нас все недостатки, то и правда можно доразвиваться до того, что станем совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. В общем, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Враги и правда отличные ребята.

0: Классики о вере.
1: Евгений Трубецкой, русский философ. Человек не может оставаться только человеком. Он должен или подняться над собою, или упасть в бездну, вырасти или в Бога, или в зверя.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
2: «Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас в единении нашим со Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Вы видели в Новом Завете хоть одну молитву о богатстве? И что Иисус говорил о богатстве? И куда Он отослал богатого молодого юношу? Просто подумайте об этом, когда вас в очередной раз позовут на семинар «Сколько-то там принципов богатого папочки», ну и тому подобное. Христианство — это вообще не о богатстве или о роскоши. Там гораздо глубже и гораздо интереснее.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: стих дня.
1: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих.
2: «Свободное радио. В каждом звуке дыхание».

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Очень интересные слова, которые Павел адресовал одной из самых проблемных церквей Малой Азии. Мы с вами знаем, что у церкви в Коринфе было много разного рода проблем. Одни люди этой церкви не понимали, что такое причастие, и поэтому съедали все, что было на столах, не дождавшись своих братьев и сестер, которые приходили позже. Другие люди устраивали хаос на богослужениях, практикуя духовные дары, а именно говорение на иных языках ненадлежащим образом. Был даже брат, который сожительствовал со своей мачехой, и церковь при этом никак на это не реагировала. А также в этой церкви были группы людей, которые разделяли себя по тем проповедникам, которые были для них более по душе. То есть церковь в Коринфе – это церковь с кучей проблем. Но эта церковь, по словам апостола Павла, была церковью, исполненная Святым Духом. И читая сегодняшний текст Священного Писания, мы видим, что апостол Павел говорит, что именно Святой Дух приводил людей в церковь, погружал их в нее, а также наполнял каждого брата и сестру, независимо от их положения, национальности и социального статуса. И знаете, друзья, это является примером для нас, для людей, которые сегодня живут в 21 веке. Потому что Святой Дух действует и по сей день. Он привел нас в ту или иную церковь. Он погрузил нас в общение с нашими братьями и сестрами в ней. А также Он хочет совершать свою работу в нас посредством тех людей, которые есть в этой общине. И я верю всем своим сердцем, что Святой Дух действует в церкви и через церковь. И его задача заключается в том, чтобы преобразить каждого из нас в образ Иисуса Христа. Поэтому, если человек действительно рожден свыше, если человек действительно верит в Иисуса, и если он действительно желает быть более похожим на своего Господа, то ему нужна церковь. И причем не просто воскресное служение, но ему нужна община, в которую он будет погружен и в которой Святой Дух будет производить в нем свою работу через наставление в слове, обличение в грехе и исправление кривизны. И интересно, что для всего этого Святой Дух будет использовать несовершенных братьев и сестер, но которые будут помогать ему становиться более похожим на Иисуса. Если вы сегодня слушаете этот выпуск, и вы не являетесь частью церкви, то я хочу призвать каждого из вас искренне помолиться и попросить Святого Духа направить вас и погрузить вас в какую-то поместную общину, в которой Дух Святой будет совершать в вас и через вас свою великую работу. Друзья, не противьтесь Духу.

0: не угашайте духа. Не пренебрегайте духом. Его желание для нас и его работа в нас – это великое благо, которое мы можем иметь. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Признавайтесь, во сколько лет вы узнали, что возраст, который исполняется в день рождения, это возраст, который вы уже закончили проживать, а не только начинаете? Да-да, вот празднуете вы годик вашему ребенку. Это ведь потому, что первый год уже позади, а в день рождения начинается второй. Наверное, это особенно травматично звучит для тех, кто переживает по поводу своего возраста. На случай, если бы вам хотелось всегда 25, а паспорт неумолим и показывает что-то, что далеко за 40, вот что скажу. Ребят, ну вы серьезно? Господь дает вам вот такую благодать – полноту дней. Мы с вами, между прочим, дошли до сего дня, и солнце снова взошло. Значит, есть еще для нас милость от Господа.
1: Живи с радостью. Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Христос воскрес! Воистину воскрес! Он на кресте ад победил и смерть. Мы дьявола бояться не должны. Все силы тьмы теперь побеждены. Кто святых Божьих может осудить? Когда сам Бог смог грешников простить, Он своей жертвой с собой нас примирил и своей смертью жизнь нам подарил. Свободны мы и можем возлюбить Спасителя и сердце подарить. Он Вседержитель, Царь и Бог чудес. Христос воскрес, воистину воскрес. Хвалите имя славного Царя. За нас Он умер на кресте не зря. С довольством смотрит Он на подвиг свой. Нас покрывает милостью святой. Хвалите, люди всей земли, Христа. Смирите сердце у подножия креста. Покайтесь перед Ним в грехах своих. Он любящий и добрый вас простит. Жизнь вечную подарит вам Господь и на свои высоты вознесет, наполнит вас своей полнотой. Христос воскрес, Он вечный, Он живой.
1: Вы слушаете «Свобод».

0: Злодея?
1: Добро пожаловать домой.
0: А? Кто вы? Часть моего сна?
1: Это не сон, Анастасия.
0: Откуда вам известно мое имя?
1: Меня послали встретить тебя.
0: Встретить? А где я?
1: А, мне сказали, что ты знала, что после смерти будешь на небесах.
0: Так я на небесах? Ай, так вот оно что.
1: Что?
0: Вот почему я такая молодая.
1: Конечно, здесь все в расцвете сил. Я думал, ты знала об этом.
0: Подумать только. Значит, я умерла сразу после того, как уснула в доме для престарелых.
1: Да, именно поэтому ты приняла все это за сон.
0: Скажите, а кто-нибудь из моих родственников здесь?
1: А, к сожалению...
0: Я так и думала. В моей семье всегда насмехались над верующими.
1: Я хотел сказать, к сожалению, здесь находится только один член твоей семьи.
0: Один? Кто же это? А я что-то не припомню.
1: Это твоя дочь.
0: Это что, злая шутка? Я никогда не была замужем. У меня никогда не было О, Боже.
1: Пойдем, я познакомлю тебя с ней.
0: Нет, что вы?
1: Как? Разве ты не хочешь увидеть свою дочь?
0: Послушайте, я ведь раскаялась. Зачем вы снова терзаете меня?
1: Я не терзаю тебя, Анастасия. Просто Кристина хочет увидеть свою маму.
0: Откуда вы знаете? Нет, умоляю вас, я не могу. Я все эти годы пыталась забыть о ней. Зачем вы мучаете меня?
2: Мама?
0: Неудачная шутка. Кто эта девушка?
1: Это Кристина.
0: Откуда вы знаете, как я хотела назвать моего ребенка?
2: Я всегда знала, как ты назовешь меня мамой.
0: Вы все сумасшедшие! Никакой это не рай! Оставьте! Оставьте меня!
2: Если ты не хочешь видеть меня, мама, я пойду.
0: Кристина?
2: Мама!
0: Кристина!
2: Мама!
0: Ты что, правда она, да? Какая ты красавица!
2: Правда, мама? Ты считаешь, что я красивая?
0: Я хочу вернуться.
2: Куда?
0: На землю. Я хочу сказать им, что они убивают людей.
1: Ты не можешь вернуться.
0: Позволь мне хотя бы сказать им, что они могут встретить своих детей здесь, если покаются и уверуют во Христа.
1: Пойдем. Ты должна встретиться с Господом. С тобой договор.

0: Евангелие от Матфея.
1: Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель:
2: «Ты царь иудейский?»
1: Иисус сказал ему:
2: «Ты говоришь».
1: И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат:
2: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?»
1: И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат:
2: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?»
1: Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать:
3: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него».
1: Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Готфрид Вильгельм фон Лейбниц. Немецкий философ, математик, юрист и дипломат. Лейбниц, независимо от Ньютона, создал математический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление, создал комбинаторику как науку. Только он во всей истории математики одинаково свободно работал как с непрерывным, так и с дискретным. Он обосновал необходимость регулярно мерить у больных температуру тела. Наконец, задолго до Зигмунда Фрейда привел доказательства существования подсознания человека. Вот что он писал о соотношении научного познания и веры в Бога. «Только легкие глотки научного знания отдаляют человека от религии и Бога, а более глубокие снова возвращают его к ним. И еще. Свет разума есть дар Божий в той же мере, что и свет откровения».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Яркие светила. Летом 2015 года группа верующих из нашей церкви была поражена тем, что увидела в трущобах Матары в Найроби, столице Кении. Мы посетили школу с грязными полами, ржавыми металлическими перегородками и деревянными скамейками. Но на фоне этого крайне убогого окружения выделялся один человек. Ее звали Бриллиант. Это имя подходило ей как нельзя лучше. Учительница начальных классов. Она излучала радость и решимость. Ее разноцветное платье, внешний вид и радость, с которой она учила и вдохновляла детей, производили неизгладимое впечатление. Яркий свет, который несла в свое окружение Бриллиант, напомнил мне о том, как должны были вести себя в окружающем мире филиппийцы, которым в первом веке писал Павел. На фоне духовно нищего мира верующие в Господа Иисуса были призваны сиять, как светило в мире. Наша задача сегодня не изменилась. Яркие светила нужны повсюду. Как утешительно знать, что через того, кто производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению, верующие в Иисуса могут светить так, как написано в Евангелии. Иисус и сегодня говорит нам: «Вы свет мира». Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Забросили рыбаки в море сеть и поймали рыб самых разных. Когда сеть наполнилась рыбой, вытащив на берег сеть и усевшись, стали они рыб разбирать. Хороших клали в корзины, а несъедобных отбрасывали. Так будет и в конце мира. Выйдут ангелы, они отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плач и зубовный скрежет.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Всем привет! Наш мир удивителен. Подсчитано, что пчелы могут летать на высоте 9000 метров над уровнем моря, а это выше, чем самая высокая гора планеты. Так что, когда будете взбираться на пик Джомолунгма, берегитесь пчел.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Если хочешь нажить врагов, попробуй что-нибудь изменить. Вудро Вильсон, 28-й президент США.
1: Настройся на хороший день.

0: Соломона.
1: Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его — пути смерти.
2: Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету

0: пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.
1: Мелькают

0: Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
1: 100 нескучных историй. Однажды в бурю. Жил в одном небольшом поселке фермер, который не верил в Бога и о религии высказывался весьма негативно. Однако его жена была христианкой, да и детей старалась воспитывать в вере, несмотря на едкие выпады мужа. Однажды осенним вечером жена засобиралась с детьми в церковь. «Дорогой, может, и ты пойдешь с нами?» «С какой стати?» «Знаешь, сегодня проповедь интересная будет». «Могу себе представить. Очередная байка из серии «Очевидное и невероятное». «Зачем ты так? Речь пойдет о Христе. Для чего Он, Бог, пришел в наш мир и стал человеком?» «Хм, Бог? Бог? Человеком? Человеком? Ну я ж говорю, байка, нелепая байка. Даже если предположить, что Бог существует, для чего бы ему вдруг понадобилось унижать себя до того, чтобы сойти на эту грешную землю, да еще и человеком стать, родившись в грязном, вонючем хлеву? Смех да и только». Жена с детьми ушли, а наш атеист остался дома один. Вскоре поднялся сильный ветер, и началась снежная буря, да такая, что в окнах кроме снега ничего и не было видно. Мужчина удобно устроился в мягком кресле у камина, намереваясь провести так весь вечер. Вдруг раздался громкий хлопок, что-то стукнуло в оконное стекло. Однако на улице по-прежнему ничего нельзя было разглядеть. Когда метель немного утихла, мужчина вышел во двор посмотреть, что же это могло так стукнуть. На лужайке возле дома он увидел стаю диких гусей. Вероятно, они летели зимовать на юг, но попали в снежную бурю и не смогли продолжать перелет. Птицы заблудились и оказались возле его фермы без еды и укрытия. Взмахивая крыльями, они летали низкими кругами над полем, ослепленные снегом. Видимо, кто-то из гусей и ударился в его окно. Мужчине стало жаль этих бедняк. «От горемыки, так ведь и околеть недолго». Подумав немного, он смекнул, что сарай был бы вполне подходящим местом для этих злополучных путешественников. В нем тепло, безопасно, там они могут переночевать и переждать метель. Стараясь не напугать птиц, фермер медленно прошествовал к сараю, широко открыл его двери и стал ждать, полагая, что гуси догадаются туда войти. Но те лишь кружились бесцельно и, казалось, вообще не замечали сарая. Мужчина попытался привлечь их внимание, но это только отпугивало гусей, и они отлетали все дальше. Тогда наш спасатель зашел в дом и вернулся с куском хлеба. Он раскрошил его, сделав из хлебных крошек дорожку, ведущую к сараю. Но и это не сработало, гуси не поддались на уловку. Фермер начинал отчаиваться. Подумав еще немного, он решил незаметно обойти гусей сзади, а затем ринулся на них и погнал к сараю. Увы, гуси только еще больше испугались и стали разлетаться кто куда в самые разные стороны, но только не к сараю. Ничто не могло заставить их отправиться в укрытие, где им было бы комфортно и спокойно. «Бестолковые птицы!» — крикнул в сердцах мужчина. «Ну вот чего вы от меня шарахаетесь? Я ж вам добра хочу! Как вы не понимаете, что только в сарае от бури-то спасетесь?» Поразмыслив еще немного, фермер предположил, что гуси не доверяют ему по той простой причине, что он не такой, как они. «Нет», — сказал он вслух, — «птицы не пойдут за человеком. Вот если б я был гусем, то, пожалуй, смог бы их спасти». И тут ему в голову пришла идея. Мужчина вошел в сарай, взял одного из своих гусей и вынес его в дальний конец поля, снова обойдя кружившихся диких гусей. Затем он выпустил своего гуся. Тот пролетел сквозь стаю и вернулся прямиком в свой теплый, уютный сарай. И, о чудо, остальные гуси один за другим последовали за ним в спасительное укрытие. В эту минуту в памяти мужчины всплыли слова, которые он произнес несколько минут назад. «Если бы я был гусем, то смог бы их спасти». Мгновенно он вспомнил и то, что сказал жене, когда она собиралась в церковь. «С чего вдруг Бог захотел бы стать человеком, как мы? Это же смешно!» И вдруг все пазлы в голове фермера сошлись. Вся эта история с дикими гусями, ведь это же наглядная иллюстрация того, что сделал Бог. Мы все были, как эти гуси, слепые, заблудившиеся, погибающие. И Бог отправил своего Сына к нам на землю, чтобы тот стал как мы. Потому что только так Он мог показать нам путь и спасти нас. От этой мысли в душе фермера воцарился мир и покой. А вслед за тем начал утихать и ветер, перестал идти снег. Многие годы мужчина пребывал в неверии, скептически относясь ко всему, что написано в Евангелии. Но теперь все сомнения исчезли вместе с прошедшим бураном. Он упал в снег на колени и произнес свою первую в жизни молитву. «Спасибо тебе, Господи, за то, что ты пришел и стал человеком, дабы вывести меня из бури и мрака». Иисус сказал: «Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Библия, Евангелие от Иоанна. Христос не только указал нам истинный путь, путь в небесное царство, но Он и ведет нас по нему. Главное не отпускать Его руку, но послушно и доверчиво следовать за Ним, во всем держась Его учения, что оставлено нам в Евангелии.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 29 мая 1944 года в СССР вышло постановление номер 628 Совнаркома об утверждении положения о Совете по делам религиозных культов. В положении указывалось, что Совет по делам религиозных культов осуществляет связь между правительством СССР и руководителями мусульман, иудеев, буддистов, армяно-грегориан, старообрядцев, греко-католиков, католиков, лютеран и сектантских организаций по вопросам этих культов. Под сектантами подразумевались евангельские христиане. Согласно положению, Совет по делам религиозных культов занимался, в частности, предварительным рассмотрением вопросов, возбуждаемых религиозными руководителями, которые требуют разрешения правительства, разработкой проектов законодательных актов и постановлений по вопросам этих религиозных культов, наблюдением за правилами и своевременным проведением в жизнь на всей территории СССР законов и постановлений правительства, относящихся к религиозным культам, а также общим учетом церквей, молитвенных зданий и составлением статистических сводок по данным, представляемым Совету местными советскими организациями. Таким образом, начиная с 1944 года, советское государство, уйдя от репрессивной политики 30-х годов и частично реанимировав опыт позитивного взаимодействия с евангельскими христианами в 20-е годы, смогло выработать новые формы и направления сотрудничества с органами управления религиозных организаций при решении вопросов, которые руководители партийно-государственного аппарата считали приоритетными для внешней и внутренней политики СССР.
3: След в истории.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Константин Коренков, пастор церкви Часовни на Голгофе, Нижний Новгород.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, потому что это действительно единственная истина, в которую стоит верить. Потому что все остальное эфемерно, приходящее. А Иисус, Он показал нам путь, вечность. И поскольку все мы умрем, то мне хотелось бы сделать правильный выбор.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я постоянно себя ловлю на мысли, что если бы я не верил в Иисуса, я бы жил значительно хуже. В плане моральном, эмоциональном. Я бы плохо вел себя в семье, это я точно знаю. Я бы плохо вел себя с людьми, я бы их угнетал, обижал. Вообще был бы очень злым человеком, потому что у меня плохое прошлое. И мне негде было взять хорошую модель поведения, потому что у меня были плохие отношения с отцом. И, ну, мне тяжело быть хорошим человеком, но Иисус мне помогает быть не просто хорошим человеком, а не вести себя так, как ведет себя злой человек, может быть, поэтому.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Признавайтесь друг перед другом в проступках, много может усиленная молитва праведного.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – однозначно свобода, потому что нет никаких ограничений, когда тебя любит Бог, и ты таким образом даешь свою любовь другим, потому что ты свободен именно раздавать то, что ты сам получил бесплатно.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Иисус сказал пригласившему его фарисею: «Когда ты устраиваешь завтрак или обед, не зови ни друзей, ни братьев, ни родню, ни богатых соседей, потому что они сами потом позовут тебя, и вы будете в расчете. Когда будешь устраивать званый обед, позови лучше бедных, увечных, калек и слепых. Вот тогда можешь считать себя счастливым. Они ничем не смогут тебе воздать, и поэтому воздастся тебе, когда воскреснут праведные».
3: Новая музыка на свободном радио.

Лишь в Боге возможно обрести мир. Бога можно познать лишь через Христа. Но как приблизиться ко Христу, когда пути Его столь непостижимы? Ответ на это заключается не в том, что мы видим, но в вере, радостно ступающей во тьме. Мартин Лютер.

0: Разрешите поприветствовать вас, друзья. Поприветствовать вас на волнах свободного. Разрешите представиться. Зовут меня Наташа Романцова. И разрешите кое-что вам напомнить. Таких, как вы, больше нет. Можно весь земной шар обойти, но не будет больше вот такого уникального сочетания. Вашего цвета глаз, вашей формы ушей, оттенков вашего характера, привычек. Вы уникальное Божье дитя. И даже вот эта ваша легкая ухмылка, она тоже уникальна.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами». Trapped so deep inside.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум». Притчи 15.32. «Отвергающий замечания не заботится о своей душе, о том, чтобы искоренять из нее зло. Его не страшат собственные грехи, на которые указывает мудрый обличитель, и поэтому он не бросается решать обозначенные проблемы. Он огрызается и нападает. Не любит насмешник обличающих его, и к мудрым не пойдет». Притча 15.12. Но мудрый выбирает опустить щит гордыни и подставиться стрелам обличения, которые, впиваясь в смиренное сердце, превращаются в елей праведности. Другими словами, мудрец открывает себя навстречу критике. Так, корректируя себя, он растет и становится лучше. Глупый же и слышать ничего подобного о себе не хочет, предпочитая лесть. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. 7.5.6. Веселье, которое выбирают глупцы, подобно костру. Терн горит сильным треском. Это треск прожигаемых зря бесценных лет. Какое сильное сравнение. Жизнь, приравненная по смыслу к горящему куску дерева. Самые популярные шоу – юмористические. Зрители надрывают животы, шагая в ад широкой поступью. По радио, со сцены, с экранов несутся пошлые, мерзкие, отвратительные шутки и анекдоты. Они смеются над тем, о чем нужно скорбеть. Они потешаются над грехом. Такой смех, прозвучав, смолкнет, как треск костра. И пусть он в течение 2 часов волнами наполнял целый зал, сотрясая стены и крышу, ему на смену неизменно придет мертвая тишина остывших угольков. Его сменят вечная скорбь и теснота. Ни единой улыбки, ни смешка. Лишь скрежет зубов и вой тех, кто смехом изгонял вину. Разве не страшно?

когда ничто уже не радует, и суета свое берет, и даже звезды с неба падают.

0: Стих дня.
1: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Ритм твоего сердца.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в первом послании Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Очень интересные слова, которые Павел адресовал одной из самых проблемных церквей Малой Азии. Мы с вами знаем, что у церкви в Коринфе было много разного рода проблем. Одни люди этой церкви не понимали, что такое причастие, и поэтому съедали все, что было на столах, не дождавшись своих братьев и сестер, которые приходили позже. Другие люди устраивали хаос на богослужениях, практикуя духовные дары, а именно говорение на иных языках ненадлежащим образом. Был даже брат, который сожительствовал со своей мачехой, и церковь при этом никак на это не реагировала. А также в этой церкви были группы людей, которые разделяли себя по тем проповедникам, которые были для них более по душе. То есть церковь в Коринфе – это церковь с кучей проблем. Но эта церковь, по словам апостола Павла, была церковью, исполненная Святым Духом. И читая сегодняшний текст Священного Писания, мы видим, что апостол Павел говорит, что именно Святой Дух приводил людей в церковь, погружал их в нее, а также наполнял каждого брата и сестру, независимо от их положения, национальности и социального статуса. И знаете, друзья, это является примером для нас, для людей, которые сегодня живут в 21 веке. Потому что Святой Дух действует и по сей день. Он привел нас в ту или иную церковь. Он погрузил нас в общение с нашими братьями и сестрами в ней. А также Он хочет совершать свою работу в нас посредством тех людей, которые есть в этой общине. И я верю всем своим сердцем, что Святой Дух действует в церкви и через церковь. И его задача заключается в том, чтобы преобразить каждого из нас в образ Иисуса Христа. Поэтому, если человек действительно рожден свыше, если человек действительно верит в Иисуса, и если он действительно желает быть более похожим на своего Господа, то ему нужна церковь. И причем не просто воскресное служение, но ему нужна община, в которую он будет погружен и в которой Святой Дух будет производить в нем свою работу через наставление в слове, обличение в грехе и исправление кривизны. И интересно, что для всего этого Святой Дух будет использовать несовершенных братьев и сестер, но которые будут помогать ему становиться более похожим на Иисуса. Если вы сегодня слушаете этот выпуск и вы не являетесь частью церкви, то я хочу призвать каждого из вас искренне помолиться и попросить Святого Духа направить вас и погрузить вас в какую-то поместную общину, в которой Дух Святой будет совершать в вас и через вас свою великую работу. Друзья, не противьтесь Духу, не угашайте Духа, не пренебрегайте Духом. Его желание для нас и Его работа в нас – это великое благо, которое мы можем иметь. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное».
2: «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе».

0: Как быть хорошей христианкой? Есть ли какой-то список с пунктами? Что нужно делать, чтобы соответствовать всем критериям? Может быть, мы, как древние иудеи, должны составить свой Талмуд со списком предписаний и правил? А вы знаете, что в Новом Завете такой список есть? Но он занимает ровно 3 стиха во втором послании Петра. Вот он. «Приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью, добродетель знанием, знание выдержкой, выдержку стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братской дружбой, дружбу любовью». Если свести эти пункты воедино, то получится, что в жизни христианина вера укрепляется добродетелью и выражается в любви. Так живет христианин, так растет наша вера. Совсем не сложно. Если мы живем в чистоте, познавая Бога и любя ближнего, мы исполняем весь закон веры. Это и значит быть христианином. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио.

0: Гарик, как ты думаешь, такой замечательный человек, как ты, будет на небе?
1: Ну, конечно, что за вопрос?
0: А ты хоть раз говорил неправду о других?
1: Ну, ты спросил, где ж ты видал такого человека, который не рад?
0: Так, согласно 10 заповедям, ты лжесвидетель.
1: Как это? Постой.
0: Ну, ты же сам только что признался. Идем дальше. Ты хоть раз что-нибудь украл?
2: Я брал как-то кое-что. Взаймы.
0: Отдал?
2: Не.
0: Итак, на данный момент ты лживый вор.
1: Что?
0: И это
1: погоди.
0: Только две заповеди. Продолжим список.
1: Да по-твоему, я просто монстр какой-то?
0: Да нет, Гарик. В сравнении с другими ты просто ангел. Но эти заповеди...
1: Ну, если так, тогда вообще никто не оправдается.
0: Никто не оправдается. Вот почему мы нуждаемся в Спасителе, который бы взял на себя наши преступления. О ком я говорю, ты знаешь.
2: Значит, предстать перед Богом без Иисуса в сердце не очень хорошая идея.
0: Я бы не советовала.
3: Верь, живи, молись. Свободная

0: Соломона.
1: Мудрец осторожен и чуждается зла, а глупец необуздан и беззаботен.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Привет всем! Несмотря на все прогнозы, театр не умер с появлением кино, а радио не исчезло с появлением интернета. Форматы могут меняться, но суть остается. Людям нужна музыка, полезная информация и общение. Свободное радио рада быть полезным для вас.
1: В эфире Свободное радио. Свободное радио. В ритме твоего сердца.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Между тем ученики просили его, говоря:
2: «Равви, ешь!»
1: Но он сказал им:
3: «У меня есть пища, которой вы не знаете».
1: Посему ученики говорили между собою:
4: «Разве кто принес ему есть?»
1: Иисус говорит им:
3: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их».
1: И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала.

0: Все религии — это лестницы, которые человек строит, чтобы достичь неба, но христианство — это лестница, которую Бог спускает с небес на землю, и по этой лестнице к нам приходит Христос. Российский священник, богослов и писатель Александр Мей.
1: Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Вы помните библейскую историю, описанную в третьей книге царств, когда к мудрому царю Соломону пришли две женщины и попросили разрешить их спор. Спорили они из-за младенца, делили сына. Каждая утверждала, что это ее ребенок. Соломон тогда повелел подать ему меч и сказал, так как обе женщины присваивают себе ребенка, рассеките его на две части и отдайте половину одной и половину другой. И тогда женщина, чей сын был объектом спора, сказала, отдайте ей этого ребенка, только не убивайте. Ну, а другая продолжала настаивать, пусть будет ни мне, ни ей. И вот именно после этих слов Соломон окончательно решил, что мать ребенка именно та, которая умоляет его не убивать. Эта библейская история – очень яркая иллюстрация материнской любви. А материнская любовь, как и материнская молитва, мужчины, вы не обижайтесь, но мне вот все-таки кажется, что это нечто особенное, в том числе и перед Богом. И мне вроде как и хочется встать на сторону тех, кто вынужден выходить от малыша на работу. Обстоятельства бывают действительно разными, но в то же время, неужели вот никаких других вариантов просто нет? Неужели мужчине вот настолько невозможно напрячься, чтобы прокормить семью? И как бы вы на этот вопрос не ответили, не забывайте, пожалуйста, что вы прежде всего женщина, созданная по образу и подобию Бога в том числе. И то, какой вас задумал Господь, вот, да, я помню 31-ю притчу, я знаю, что там все у нас вертится, вращается, варится, само делается. Но не забывайте, что у той женщины из 31-й главы так-то были служанки и помощницы. Это так, на минуточку. Тем, кто любит экстремальное положение вещей в семье, да, когда он сидит у ворот, а у нее там все вертится и вращается и варится. Но даже не об этом хочется сказать. Перепроверьте, пожалуйста, себя. Когда вы принимаете решение, будучи мамой малыша, совсем малыша, выходить на работу, почему вы это делаете? Если вы это делаете, потому что считаете своего мужчину неспособным вас обеспечить, работайте над собой. Это как та змея, которая сама себя кусает за хвост, и непонятно, где начало, а где конец. В таких вопросах всегда очень тонкая грань. Мужчина ничего не делает, потому что за него и так все делает женщина, или женщина все делает сама, потому что мужчина ничего не делает. Это очень тонкая грань, и, пожалуйста, взвесьте ее как следует, прежде чем выходить на работу от совсем маленького человечка и ребенка. И другой вопрос, конечно, папа уж так действительно не может обеспечить и прокормить семью, или вопрос немножко в другом, или вопрос в том, что вы смотрите на брендовые вещи у детей звезд, и вам хочется так же. И, может быть, вопрос в том, что вам хочется детский день рождения отмечать не как это было у нас дома с тортиком и свечами. Может быть, вам хочется в какой-то особый детский ресторан. Может быть, вам просто хочется посещать с ребенком парки развлечений, вход в которые стоит как потребительская корзина на месяц. Тут очень важно расставить приоритеты. Так ли уж семья не сможет без ваших заработанных денег?
0: Подумали? А мы сказали. Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: дня и ночи. Свободное радио рядом.
1: Привет, это Александр Патлис, и это Свободное радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Малые дети, славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, за то, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 11 глава, 25 стих и 18 глава, 3 стих. Во время прогулки трехлетний Грегори забрался в домик, но спуститься оттуда не мог. Ему понадобилась помощь отца, и он в полной уверенности прыгнул ему на руки. Грегори уже не маленький мальчик, он подросток. Он влез на стену и сидел там. Отец протянул ему руки, но он, поразмыслив и оценив опасность, прыгать не стал. Если Библия говорит нам, чтобы мы были как малые дети, то разве это не приглашение довериться Богу и тому, что Он говорит? Давайте научимся доверять Ему. Доверять и предавать себя в Его руки. Наши размышления могут привести к тому, что мы будем следовать своим мыслям, и они станут препятствовать появлению уверенности в том, что говорит Библия. Для детей характерна зависимость. Они не могут быть независимыми. Они не выживут без своих родителей или других людей. Если мы хотим жить со Христом, нам следует подчиниться Ему, находясь в зависимости от Него. Когда мы читаем Библию, Он говорит нам. Когда мы молимся, мы говорим Ему. Давайте поддерживать этот контакт. Наконец, дети хотят повзрослеть. Желание нашего Господа состоит в том, чтобы наша вера росла и чтобы мы еще больше познавали Его и всегда доверяли Ему, как малые дети.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
3: Как на учебе, в кругу знакомых, твердо и смело говорить о вере? С чего начинать и каких принципов лучше придерживаться? «Говори Евангелие во всякое время», — говорил один из святых. «И когда нужно, используй слова». Я бы, наверное, начал с этого. Тебя уже спрашивали, кстати, почему ты не такой, как все? Если спрашивали, то начинай говорить Евангелие. Если не спрашивали, то подожди, когда спросят. А спросят обязательно. Ну, конечно, если ты действительно другой. Думаешь, говоришь, ведешь себя иначе. Чтобы говорить твердо, нужно знать Писание, которое ты пока не очень любишь читать. Здесь я бы, конечно, рад был ошибаться в отношении именно тебя. Чтобы говорить смело, нужно самому верить, что ты поверил не в какой-то кринж, а в живого Бога, желающего близких отношений с каждым из нас. С чего начинать? Ну, я бы приложил 4 вещи. Первое, с вопросов к себе. Почему я как все, но не как все? Что меня действительно отличает и отличает ли? Второе, помните про принцип уязвимости, что ты не знаешь ответов на все вопросы, и это нормально. Иногда так и нужно сказать. Слушай, сори, я не знаю, узнаю, расскажу. Третье, не мучить тех, кто тебя посылает. Послали, иди. Принцип «не мечи жемчуг перед поросятами». Это важно. Ну и последнее, четвертое, выбрать для себя роль рассказчика, передатчика и приглушить в себе роль учителя жизни. Ну, как-то так.

0: часть письма Иакова.
1: Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть незабывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Зависть и жгучее желание достигнуть чего-либо крадут вас у самих себя и у ваших близких. Одна сестра в церкви удачно назвала это своеобразным алкоголизмом. В этом случае мы тоже зависимы, неадекватны и портим жизнь своей семье. А еще тратим лишние деньги на то, что могли бы и не покупать. Если это про вас, то пора завязывать с этим алкоголем. Я серьезно. Подумайте об этом.

0: мои мечты.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Майкл Дентон, австралийский ученый, биохимик, родился 25 августа 1943 года, получил докторское звание по биохимии в 1973 году в Лондонском Королевском колледже. В 1985 году вышла его книга «Эволюция. Теория в кризисе». Дентон является одним из наиболее сильных защитников теории разумного замысла. Одно из его высказываний звучит так: «Чтобы постичь реальность жизни, так как это позволяет сделать молекулярная биология, мы должны увеличить клетку в тысячи миллионов раз, пока она не достигнет 20 километров в диаметре и не станет напоминать гигантский лайнер размером с Лондон или с Нью-Йорк. То, что откроется нашим глазам по своей сложности и устройству, не имеет аналогов. На поверхности клетки мы можем разглядеть миллионы отверстий, похожих на иллюминаторы огромного космического корабля, которые то открываются, то закрываются, позволяя бесконечному потоку веществ проникать или покидать клетку. Если бы нам довелось проникнуть внутрь через одно из этих отверстий, мы попали бы в мир высочайших технологий и невероятно сложного устройства». Книга «Эволюция. Теория в кризисе».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Николай из Моршанска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что он омывает все грехи и поможет в трудную минуту и уповает на него. Надо уповать.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: В школе, когда молишься Христу и помогает. Или рассказывать друзьям о Христе.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Первый псалом.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода.
3: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: христианам в Колоссах.
1: Итак, если Бог воскресил вас вместе со Христом, стремитесь к тому, что на небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога. Помышляйте о вышнем, а не о земном. Ведь вы умерли. Ваша жизнь сокрыта в Боге вместе со Христом. Он — ваша жизнь, и когда Он явит себя, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Поэтому умертвите в себе все то, что в вас от земной природы. Распутство, безнравственность, страсти, дурные желания, жадность — она ничем не отличается от идолопоклонства. Все это навлекает на непокорных Божий гнев. Некогда и вы вели себя так же, живя подобным образом. А теперь отбросьте все это — ярость, гнев, злобу, ругань, непристойные разговоры. Не лгите друг другу, ведь вы уже сбросили с себя ветхого человека со всеми его делами. Вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, все больше уподобляясь образу своего Создателя и продвигается к истинному познанию Бога. И здесь уже нет ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Есть только Христос, Он — все, и Он во всем.

0: стих дня.
1: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в первом послании Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Очень интересные слова, которые Павел адресовал одной из самых проблемных церквей Малой Азии. Мы с вами знаем, что у церкви в Коринфе было много разного рода проблем. Одни люди этой церкви не понимали, что такое причастие, и поэтому съедали все, что было на столах, не дождавшись своих братьев и сестер, которые приходили позже. Другие люди устраивали хаос на богослужениях, практикуя духовные дары, а именно говорение на иных языках ненадлежащим образом. Был даже брат, который сожительствовал со своей мачехой, и церковь при этом никак на это не реагировала. А также в этой церкви были группы людей, которые разделяли себя по тем проповедникам, которые были для них более по душе. То есть церковь в Коринфе – это церковь с кучей проблем. Но эта церковь, по словам апостола Павла, была церковью, исполненная Святым Духом. И читая сегодняшний текст Священного Писания, мы видим, что апостол Павел говорит, что именно Святой Дух приводил людей в церковь, погружал их в нее, а также наполнял каждого брата и сестру, независимо от их положения, национальности и социального статуса. И знаете, друзья, это является примером для нас, для людей, которые сегодня живут в 21 веке. Потому что Святой Дух действует и по сей день. Он привел нас в ту или иную церковь. Он погрузил нас в общение с нашими братьями и сестрами в ней. А также Он хочет совершать свою работу в нас посредством тех людей, которые есть в этой общине. И я верю всем своим сердцем, что Святой Дух действует в церкви и через церковь. И его задача заключается в том, чтобы преобразить каждого из нас в образ Иисуса Христа. Поэтому, если человек действительно рожден свыше, если человек действительно верит в Иисуса, и если он действительно желает быть более похожим на своего Господа, то ему нужна церковь. И причем не просто воскресное служение, но ему нужна община, в которую он будет погружен и в которой Святой Дух будет производить в нем свою работу через наставление в слове, обличение в грехе и исправление кривизны. И интересно, что для всего этого Святой Дух будет использовать несовершенных братьев и сестер, но которые будут помогать ему становиться более похожим на Иисуса. Если вы сегодня слушаете этот выпуск, и вы не являетесь частью церкви, то я хочу призвать каждого из вас искренне помолиться и попросить Святого Духа направить вас и погрузить вас в какую-то поместную общину, в которой Дух Святой будет совершать в вас и через вас свою великую работу. Друзья, не противьтесь Духу, не угашайте Духа, не пренебрегайте Духом. Его желание для нас и Его работа в нас – это великое благо, которое мы можем иметь. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот горчичное зернышко. Человек его взял и посеял на поле. Оно меньше всех семян на земле, а потом, когда вырастет, станет больше огородных растений, станет как дерево, и птицы к нему прилетят, и в ветвях его будут вить гнезда.

0: Так, Гарик и Анжела Зосимовы.
1: Это мы.
2: Они самые.
0: Ну что ж, будем знакомы. В анкете вы написали, что это ваш первый визит к семейному психологу.
1: Это так.
2: Честно говоря, мы не знаем, зачем сюда пришли.
0: Ну, по всей видимости, вы пришли сюда потому, что хотите сохранить свой брак. Ну, для начала я хотел бы задать вам несколько вопросов. Они могут показаться вам немного странными, а тем не менее, прошу вас отвечать честно, хорошо? Итак, Анжела, если бы вы могли описать ваш брак как еду, что бы это было?
1: Объедки.
0: Угу. Вы, Гарик?
2: Безвкусные объедки.
0: Ага. Гарик, если бы вы могли описать ваш брак как путешествие, что бы это было за путешествие?
2: Поезд Москва-Владивосток, плацкартный вагон.
0: Анжела?
1: Москва-Владивосток, плацкартный вагон, без права выхода на остановках.
0: Да.
1: Совсем уж. Куда хуже.
2: Мы уже совсем отчаялись, Михаил Семенович.
0: Ну а раньше? Раньше ваши отношения были лучше?
1: Конечно, когда мы только поженились, мы были счастливы.
0: Это так, Гарик?
2: Да, мы были счастливы. Не знаю, где мы оступились, но каким-то образом мы отдалились друг от друга.
1: Мы стали совершенно чужими.
0: Ага. Тут в анкете написано, что вы оба христиане.
1: Да,
2: это так, да.
0: Анжела, скажите, пожалуйста, проводите ли вы ежедневно время с Господом?
1: Знаете, раньше я частенько читала Библию, размышляла, молилась, но последнее время как-то уже нет.
0: А вы, Гарик?
2: Знаете, я тоже раньше Библию читал и молился каждый день, но сейчас тоже как-то вот времени не хватает, что ли.
0: Гарик, вы на самом деле хотите спасти ваш брак?
2: Поэтому я сюда и пришел.
0: А вы, Анжела?
1: Конечно.
0: Ну, что я вам скажу? Тогда у вас есть надежда.
1: Серьезно?
0: Да. Так как люди вы верующие, я советую вам проделать упражнение «Стремянка».
2: Что еще за стремянка?
1: Понятия не имею.
0: Так, ребята.
1: Смотри-ка, настоящая стремянка.
0: Так, ну-ка подойдите оба сюда. Вы, Анжела, вот с этой стороны лестницы встаньте, а вы, Гарик, вот здесь.
2: Ага.
0: Анжела, верите ли вы, что мужчины сотворены по образу Божьему?
1: Верю.
0: Гарик, верите ли вы, что женщины сотворены также по образу Божьему?
2: Ну да, помни, этот стих как-то даже наизусть учил, как там.
0: Ага.
2: И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их.
0: Замечательно. Можете подняться на одну ступеньку. Заметили, что произошло?
2: Ничего, кроме того, что мы оба поднялись чуть-чуть выше.
0: А вы, Анжела?
1: Я вообще не понимаю, что это происходит.
0: Друзья мои, тут же все проще простого. Поднимитесь-ка еще на одну ступеньку и обратите внимание на то, что происходит с дистанцией между вами.
3: Какой же я был глупец!
1: Ты о чем?
3: Как же я раньше этого не заметил?
1: Чего не заметил?
0: Ну что,
1: ничего не понимаю.
0: Дошло? Тогда спускайтесь.
3: Дорогая, это же очевидно. Как же я раньше этого не увидел? Чем ближе мы становимся к Богу, тем ближе мы становимся друг к другу.
1: Получается, чем дальше мы от Бога, тем дальше мы друг от друга.
0: Ну, ладненько, дорогие мои, давайте. У меня дела, клиенты ждут. Идите домой и узнавайте друг друга, познавая того, по чьему образу вы были сотворены.
3: Спасибо, доктор.
1: Спасибо.
3: Всего хорошего. До свидания. До свидания.
4: Слушайте «Свободное радио».

0: Привет всем! Спустя некоторое время после создания компании Google, ее владельцы собирались продать ее за 1 миллион долларов, но покупатель так и не нашелся. Сегодня компания стоит около 600 миллиардов долларов США, а может уже и больше. Какой вывод можно сделать из этой истории? Не торопитесь и продолжайте трудиться. Успехов во всех делах! Ваше свободное радио.
1: Новая музыка на свободном радио.

Макс Лукада. Мы боимся судебных исков, опозданий, банкротства, родинок на спине, новых подростков в нашем квартале, тиканье часов, приближающих нас к могиле. Мы совершенствуем размещение наших инвестиций, разрабатываем изощренные системы безопасности, голосуем за наращивание военной мощи, и все же мы зависим от транквилизаторов больше любого другого поколения в истории человечества. Мало того, сегодня обычные дети испытывают больше страха, чем пациенты психиатрической клиники в 1950-е годы. Похоже, страх взял столетний подряд на строительство и эксплуатацию магазинов шаговой доступности. Чрезмерный и грубый страх не хочет уступить хоть клочок территории нашего сердца чувству счастья. Счастье отступает и уходит от нас. Вы когда-нибудь видели, чтобы эти два чувства уживались между собой? Может ли кто-то чувствовать счастье и страх одновременно? Можно ли ясно мыслить, когда ты в ужасе?

0: Порядок во Вселенной, который разворачивается перед нашим взором, сам свидетельствует об истинности самого великого и возвышенного утверждения. Вначале Бог. Американский физик, лауреат Нобелевской премии Артур Комптон.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Фарисеи ушли и сговорились, как им поймать Иисуса на слове. Они подослали к нему своих учеников с иродианами. «Учитель», — говорят те, — «мы знаем, что ты человек прямой, что ты прямо и ясно учишь жить так, как велит Бог, потому что никого не боишься и никому не угождаешь. Скажи нам, как по-твоему, позволительно платить подать Цезарю или нет?» Иисус, разгадав их злой умысел, ответил: «Что вы меня испытываете, лицемеры? Покажите монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. «Чье здесь изображение и чье имя?» — спрашивает их Иисус. «Цезаря», — отвечают они. «Стало быть, Цезарева отдайте Цезарю, а Божье Богу», — говорит им тогда Иисус. Услышав эти слова, они изумились и, оставив его, ушли.
0: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: Всем привет! А вы знали, что существует психическое расстройство, называемое панофобией? Это страх всего, любых изменений, событий или действий. В книге Псалмов мы читаем прекрасные слова: «Спокойно ложусь и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Всем нам важно искать именно такого взгляда на вещи. Свободы от страхов вам!
1: Новая музыка на свободном радио.

История христианских гимнов. Oh Happy Day. Этот гимн 18 века, написанный священником Филиппом Додриджем, стал в 20 веке мировым хитом. Изначально этот гимн появился в середине 18 века, когда английский священнослужитель Филипп Додридж, опираясь на строки из книги «Деяния апостолов», написал слова этого гимна и использовал для их исполнения имеющуюся мелодию 1704 года. В середине 19 века Эдвард Римбо написал для гимна новую мелодию, и в этом варианте песня «О дивный день» часто исполнялась во время крещения в Великобритании и США. В 20 веке Эдвин Хокинс записал свою версию этого гимна, которая в 1969 году добралась до четвертой строчки в чартах США, первого места во Франции, Германии и Нидерландах и второй строчки в хит-парадах Канады и Великобритании. В 1970 году композиция «Oh Happy Day» была удостоена премии Грэмми и стала стандартом музыки «Gospel».

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца.
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: Папа, можно я сегодня в школу не пойду?
1: А что, сильно не хочется?
0: Не-а.
1: Ну ладно, оставайся дома.
0: Класс, а можно и завтра не пойду?
1: Ну, если так хочется, можешь не ходить.
0: Класс, а можно я сегодня вместо ужина мороженое налопаюсь?
1: Погоди. Дорогая, ничего, если Володьке сегодня мороженого вместо ужина налопается.
2: А супчик?
1: Супчик будешь? Супчику не будет.
2: Ну, хорошо, если Володьке так хочется, ну пусть поужинает мороженым.
0: Классно, а давайте сегодня в цирк все вместе махнем.
1: Хорошо, сынок, если тебе так хочется.
0: А можно я машину поведу?
1: Ну ладно, если так хочется, садись и просто газуй на всю катушку.
0: Знаете что, вы лучшие родители в целом мире.
3: Бог не всегда дает нам то, чего мы просим у Него, и в этом Он являет нам свою любовь. Доверяем ли?

0: Библейская кухня.
1: «Смотри», — сказал фараон Иосифу, — «я делаю тебя правителем всего Египта». Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Иосиф провел много лет при дворе египетского фараона. Историки еды считают, что в Древнем Египте выращивали бамию – однолетнее травянистое растение семейства мальвовых, стручки которого используются в пищу и по сей день. Сегодня мы с вами приготовим блюдо египетской кухни – бамию, тушеную с мясом. Для этого вам потребуется чуть больше килограмма свежих стручков бамии, 1,5 чашки красного вина или бальзамического уксуса, 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, 2 мелко нашинкованные луковицы, 2 измельченных зубчика чеснока, 800 грамм телятины или говядины для тушения, нарезанной на кубики, чайная ложка тмина и кориандра, 1 чашка очищенных и нарезанных помидоров и 4 столовые ложки томатной пасты, чашка мясного бульона, горсть мелко порубленных листьев свежей мяты, соль и свежемолотый перец, а также 3 столовые ложки оливкового масла. Разогрейте духовку до 180 градусов. Удалите верхушки стручков бамии и вымочите их в красном вине или бальзамическом уксусе в течение получаса. Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте лук и чеснок до мягкого состояния. Понемногу добавляйте на сковородку мясо, обжаривая кубиками со всех сторон. Переложите мясо в большую жароупорную емкость. Добавьте лук, чеснок и соус со сковородки. Эту смесь поставьте на огонь и подогрейте, тщательно помешивая. Затем добавьте тмин, кориандр, помидоры, томатную пасту, мясной бульон и мяту. Горячую массу вылейте в емкость с мясом. Добавьте соль и перец. Накройте крышкой и запекайте в духовке, пока мясо не впитает всю жидкость. Это займет около 1,5 часов. Благословенной вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 29 мая 1944 года в СССР вышло постановление номер 628 Совнаркома об утверждении положения о Совете по делам религиозных культов. В положении указывалось, что Совет по делам религиозных культов осуществляет связь между правительством СССР и руководителями мусульман, иудеев, буддистов, армяно-грегориан, старообрядцев, греко-католиков, католиков, лютеран и сектантских организаций по вопросам этих культов. Под сектантами подразумевались евангельские христиане. Согласно положению, Совет по делам религиозных культов занимался, в частности, предварительным рассмотрением вопросов, возбуждаемых религиозными руководителями, которые требуют разрешения правительства, разработкой проектов законодательных актов и постановлений по вопросам этих религиозных культов, наблюдением за правилами и своевременным проведением в жизнь на всей территории СССР законов и постановлений правительства, относящихся к религиозным культам, а также общим учетом церквей, молитвенных зданий и составлением статистических сводок по данным, представляемым Совету местными советскими организациями. Таким образом, начиная с 1944 года, советское государство, уйдя от репрессивной политики 30-х годов и частично реанимировав опыт позитивного взаимодействия с евангельскими христианами в 20-е годы, смогло выработать новые формы и направления сотрудничества с органами управления религиозных организаций при решении вопросов, которые руководители партийно-государственного аппарата считали приоритетными для внешней и внутренней политики СССР.
3: След в истории.

его. И вот если мы порассуждаем, здесь сказано, что был голод. Илия объявил о том, что будет голод Ахаву, что не будет ни росы, ни дождя, разве что только по его слову. И смотрите, тут же приходит Бог конкретно к Илие и говорит: «Было», второй стих, «к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Харафа, что при Иордане. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что при Иордане, и вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, хлеб и мясо по вечеру. И из потока он пил. Представляете, я когда перечитывала вот эту историю, думаю, вау. Думаю, это, ну, сверхъестественно, правда? Ворон прилетает утром, приносит хлеб и приносит мясо. Что нужно человеку для жизни, да? Все то, что нужно, все то, что необходимо, у Илии было утром и вечером. Ну, смотрите, там история описывает, что так как была засуха, росы не было, воды не было, дождя не было, этот поток высох. Но Бог дальше говорит, что делать. Бог дальше сопровождает его. Он говорит: «Не бойся, иди в Сарепту, я позабочусь дальше о тебе». Я хочу вот этим словом также вдохновить каждого из нас. Если мы доверяем Богу, Бог сверхъестественно заботится. Дорогие друзья, возлюбленные, доверяйте Богу, уповайте на Него, а Он позаботится о нас сверхъестественно.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: У любви есть один глагол – отдавать. Петр Мамонов.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
2: «Свободного радио».

0: Евангелие от Марка.
1: Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить:
2: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
1: Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать:
2: «Сын Давидов, помилуй меня!»
1: Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему:
3: «Не бойся, вставай, зовет тебя».
1: Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил:
4: «Чего ты хочешь от меня?»
1: Слепой сказал ему:
2: «Учитель, чтобы мне прозреть!»
1: Иисус сказал ему:
4: «Иди, вера твоя спасла тебя!»
1: И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

0: Сань, пойдем сегодня с нами в кафе после работы.
1: Не, ребят, не могу сегодня.
2: А что, дома ждут?
1: Да нет, ну просто... Короче, сегодня заключительная игра. Я уже докачался до 32-го левла.
0: Ну, как хочешь.
3: Александр, вы пойдете с нами в пятницу на концерт? У нас есть лишний билет.
1: У меня, видите ли, в пятницу важное сражение запланировано. Онлайн, так сказать. А концерт я потом на Ютубе в записи посмотрю.
4: Александр Евгеньевич, мы в эти выходные едем к подшефным в детский дом. Встречаемся в субботу в 10
1: утра.
4: Извините,
1: я не могу, я в 10 утра только спать лягу. Мы, знаете ли, в линейку режемся. Увлекательное, скажу я вам, занятие.
0: Саня, что-то ты неважно выглядишь. Не выспался, что ли?
1: Да, не пришлось поспать сегодня. У нас в локалке тут новый геймер появился, всех мучит. Вот решили с ребятами его проучить.
5: Всю дочь рубились.
0: Смотри, Саня, пока рубишься в сети, как бы эта сеть тебя в реальной жизни не изрубила.
1: Ты что, считаешь, что я подсел на игры? Да я, если хочешь знать, играю только для того, чтобы расслабиться. Ну, напряжение снять.
0: Не подсел, говоришь?
1: Не подсел.
0: Круги под глазами от недосыпа, руки трясутся, раздражительность.
3: Александр, а вы, кстати, в курсе, что люди, постоянно играющие в компьютерные игры, больше других подвержены заболеваниям сердца, ослаблению иммунитета и расстройствам нервной системы? Не говоря уже о впустую потраченных времени и деньгах.
0: Кстати, да, но это, конечно, твой личный выбор.
1: Ой, да ладно вам раздувать из мухи слона. Подумаешь, ночь не поспал. В выходные отдохну. Ребята, куда сегодня после работы? Может, в парк фрисби побросаемся?
2: А что это с Саньком случилось?
3: Действительно, что это с ним случилось такое?
0: Да у него просто ком вчера сгорел. Вы что, не слышали?
2: Что, Саня, правда,
4: Александр Евгеньевич, правда, что ли?
1: Ха-ха-ха, как смешно, у человека компьютер сломался.
0: Да, Сань, давай. Мы как раз собирались проветриться на свежий воздух.
6: Держим курс на вечное. Свободное радио.

Я до сих пор служу в общине, в которую пришел впервые. И я не фанат духовных гастролей по церквям. Но кто мы такие, чтобы кого-то удерживать? Настоящая любовь — это доверие и свобода. Если строить отношения без них, то получится что-то про токсичность и зависимость. Я глубоко убежден, что любые попытки создать ощущение единственно правильной общины — это строительство секты. Поэтому пожелаю всем лидерам церквей перестать пытаться манипулировать и контролировать людей. А тем, кто все еще ищет себя, пожелаю отбросить потребительский подход и поскорее найти место, где вы сможете с любовью послужить ближнему и найти в этом радость.

0: стих дня.
1: Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих.
0: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в первом послании Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Очень интересные слова, которые Павел адресовал одной из самых проблемных церквей Малой Азии. Мы с вами знаем, что у церкви в Коринфе было много разного рода проблем. Одни люди этой церкви не понимали, что такое причастие, и поэтому съедали все, что было на столах, не дождавшись своих братьев и сестер, которые приходили позже. Другие люди устраивали хаос на богослужениях, практикуя духовные дары, а именно говорение на иных языках ненадлежащим образом. Был даже брат, который сожительствовал со своей мачехой, и церковь при этом никак на это не реагировала. А также в этой церкви были группы людей, которые разделяли себя по тем проповедникам, которые были для них более по душе. То есть церковь в Коринфе – это церковь с кучей проблем. Но эта церковь, по словам апостола Павла, была церковью, исполненная Святым Духом. И читая сегодняшний текст Священного Писания, мы видим, что апостол Павел говорит, что именно Святой Дух приводил людей в церковь, погружал их в нее, а также наполнял каждого брата и сестру, независимо от их положения, национальности и социального статуса. И знаете, друзья, это является примером для нас, для людей, которые сегодня живут в 21 веке. Потому что Святой Дух действует и по сей день. Он привел нас в ту или иную церковь. Он погрузил нас в общение с нашими братьями и сестрами в ней. А также Он хочет совершать свою работу в нас посредством тех людей, которые есть в этой общине. И я верю всем своим сердцем, что Святой Дух действует в церкви и через церковь. И его задача заключается в том, чтобы преобразить каждого из нас в образ Иисуса Христа. Поэтому, если человек действительно рожден свыше, если человек действительно верит в Иисуса, и если он действительно желает быть более похожим на своего Господа, то ему нужна церковь. И причем не просто воскресное служение, но ему нужна община, в которую он будет погружен и в которой Святой Дух будет производить в нем свою работу через наставление в слове, обличение в грехе и исправление кривизны. И интересно, что для всего этого Святой Дух будет использовать несовершенных братьев и сестер, но которые будут помогать ему становиться более похожим на Иисуса. Если вы сегодня слушаете этот выпуск, и вы не являетесь частью церкви, то я хочу

0: А вы встречали человека, которого очень любит Господь? Тогда скорее смотрите в зеркало. Вы здесь вовсе не случайно. Господь знает ваше имя, цвет ваших глаз, ваши обстоятельства. А еще Господь сделал всем нам сегодня особенный подарок. Для нас с вами взошло солнце. Мы пришли в новый день, так что давайте уж постараемся не просто разменять этот день как очередную страницу отрывного календаря, а как-то вглядеться в этот день, что ли. Какой он? Какие мы в нем? Куда идем? О чем мечтаем? В общем, друзья, здесь на свободном суете нет, а любви – да.
1: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Дети, в каком бы классе они ни учились, чаще всего восхищаются теми из учителей, кто способен проявить необходимую строгость, ничуть не подавляя при этом своих воспитанников. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Учитель, который в состоянии контролировать класс без применения, что называется, силы, почти всегда любим своими учениками. Почему? Да потому что порядок всегда влечет за собой чувство безопасности. Отсутствие дисциплины на уроке, особенно в младших классах, вызывает у детей чувство неуверенности и дискомфорта. Дети сомневаются, сможет ли учитель противостоять хулигану и забияке. Дети подчас могут быть очень жестоки и чувствовать себя нормально только в том случае, если учитель держит ситуацию под контролем. Во-вторых, у детей очень развито чувство справедливости. Нарушителей дисциплины должно постигнуть немедленное возмездие. Дети восхищаются учителем, который способен создать маленькое государство, основанное на справедливости и равенстве всех его граждан. Как это ни парадоксально, внутри жесткой правовой системы они чувствуют себя уютно. В-третьих, дети любят строгих учителей, потому что хаос нервирует и дезорганизует. Конечно, здорово повизжать, попрыгать и подраться, но лишь 10 минут, не больше. Они быстро устают от шума. Давайте задумаемся, в чем секрет успеха замечательного оркестра, преуспевающей фирмы или футбольной команды, выигравшей чемпионат. А секрет, вернее, один из секретов, несомненно, жесткая дисциплина. Наличие ее на уроке – необходимое условие развития наших детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
0: В 354 году нашей эры в маленькой африканской провинции, находящейся под господством Римской империи, родился один из самых известных христианских учителей – Августин. Августин воспитывался в христианском духе своего времени, хотя первоначально церковь, казалось, не производила на него большого впечатления. Его мать была христианкой, отец – знатным римлянином. В подростковом возрасте Августин, как и многие современные ему молодые люди, обратился к изучению философии, в результате влияния которой юноша отвернулся от христианства. Однако его сердце искало ответов на жизненно важные вопросы. Сначала ему показалось, что он нашел мир и покой в языческой религии. Но вскоре Августина одолели сомнения, вылившиеся в скептицизм. На протяжении долгого периода времени он мучился в поисках прибежища для своего тревожного сердца. В автобиографии под названием «Исповедь» Августин рассказывает об этом периоде великой тревоги и смятения в его жизни. Он отмечает, что в то время он принимал участие в злых и порочных делах. В течение нескольких лет он жил двойной жизнью, но в 387 году внезапно пришел к вере в Господа через Иисуса Христа. Наконец, его поиски и терзания увенчались успехом. Юноша нашел ответ, который может удовлетворить поиски всех людей в мире. Сегодняшняя ситуация во многом похожа на ту, в которой находился Августин. Сегодня многие воспитываются в христианском духе, однако во время учебы, как и он, сталкиваются с сомнениями и неверием. Тревожные поиски человеческого сердца и в 21 веке все еще могут завершиться успешно. Сегодня, как и тогда, имеется возможность найти мир и покой каждой такой душе через веру в Иисуса Христа. Почему Августин так важен для нас? Несмотря на его жизнь до того, как он нашел Христа, он сделал один из величайших вкладов в христианство со времен апостола Павла. Августин испытал всю глубину греха, однако он пережил то, что милость Божья сильнее, чем самый большой грех. Подход Августина к христианской вере исходил из его утверждения о том, что человеческое сердце полностью испорчено и развращено грехом, который мы определяем как выбор идти своим путем, а не Божьим. Он утверждал, что первоначально люди были сотворены идеальными, без какого-либо изъяна, но низко пали, отвергнув Бога в Эдемском саду. Августин считал, что все согрешили и испытывают недостаток Бога в своей жизни. Он также верил в то, что в природе человека нет ничего такого, что могло бы быть достойно Бога. После принятия Иисуса Христа Августину пришлось противостоять бывшей подруге, с которой он раньше вел беспутную жизнь. Она призывала его вернуться к ней, а Августин не откликался. Наконец он сказал: «Это был старый Августин, теперь я новый Августин». Он учил, что только по благодати Божьей, через веру, любой человек может приобрести вечную жизнь. И был прав, потому что апостол Павел сказал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Жизнь Августина ничем существенным не отличалась от жизни современных людей, ищущих, неугомонных и блуждающих в своей жизни. В своей исповеди Августин написал: «Ты создал нас для себя, и наши сердца мечутся, пока не успокоятся в тебе». Если люди будут жить одной ногой в мире, а другой на стороне Христа, они никогда не приобретут покой и мир в сердце и не будут уверены в своем спасении. Великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния 16:31.
0: Глоток живой воды.
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: was the one who walked. You were the one who talked. I ran away. You said to stay. Now I'm coming home.
1: О, Олег, привет! Сколько лет, сколько зим? Как поживаешь?
2: Привет, Саша.
1: Как ты? Как ты? Давно не видел тебя в церкви. У тебя вообще все нормально?
2: Ну, да, в общем, да.
1: Ну, и что в церковь не приходишь?
2: Да, как тебе сказать, ну, как-то не вижу особого смысла просто. Ну.
1: Как не видишь смысла? Ослабла вера?
2: Не, вовсе нет. Я нисколько не усомнился в Боге. Но неужели верующему человеку нужно непременно ходить в церковь? Мне как-то кажется, что это не обязательно.
1: Ну, подожди, а как же прославление Бога, общая молитва, проповедь там в конце концов?
2: Ну, молиться и прославлять Бога я могу и дома. А по поводу проповеди я тебе честно скажу, давно не слышал ничего нового. Все повторяют одни и те же общие фразы, те же клише. Настоящая проповедь, она должна пробуждать, она утолять жажду познания должна, вдохновлять. Понимаешь, на данный момент церковь ничего не может мне дать. Ну, ровным счетом ничего для моего дальнейшего духовного роста, и я решил, что...
1: А ты сам что можешь дать церкви сейчас?
2: В каком смысле?
1: Ну, подумай о том, что церковь для тебя.
2: Ну, дом Божий или дом молитвы, место поклонения Богу, ну еще место поклонения Богу. Ну, еще ты сам вот говорил про наставление, слово и там...
1: А ты никогда не думал о церкви как о теле Христовом? Ну, как у апостола Павла написано, вы – тело Христово, а порознь – члены.
2: А, в этом смысле? Ну да, конечно. Ну и что с того?
1: Просто в этом смысле не помешает задуматься о том, в чем твоя, лично твоя функция, как часть этого тела, и начать эту функцию просто выполнять. Скажем, когда апостол Павел говорит о теле Христовом, он приводит чуть ли не анатомическую метафору. А можно пойти еще дальше в медицинских сравнениях, используя данные современной науки. Случается, что клетка вдруг прекращает выполнять свои функции по поддержанию жизнедеятельности организма и начинает жить обособленно, развиваться, расти, множиться. И знаешь, что происходит в этом случае? Она становится очагом раковой опухоли.
2: Я что-то не вижу связи.
1: Ну а ты проведи параллель с церковью. Страшно подумать, что происходит с телом Христовым, если его член, человек, подобный этой клетке, вдруг решил отказаться от своего служения и жить исключительно для своего собственного духовного развития. Так что, становясь христианином, ты прежде всего приобщаешься к телу Господа и начинаешь выполнять свою работу в нем, чтобы, как написано, не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Ты очень устал на этой неделе. Не можешь оторвать себя от кровати утром в воскресенье. Да ну и ничего страшного, посиди дома. Без тебя, что ли, не справиться?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

видел войну до края земли. Песок поросший вереском со слезами собак. Ветком лозы

печаль, сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. На словах, признавая равноправие перед государством и Богом, мы все равно подразумеваем деление на касты. Приятный в общении, работоспособный и ответственный человек – это первый сорт, а нищий и бездомный алкоголик – это последний. Как так получилось, что в этом мы повторяем путь фарисеев, которых так сурово критиковал Иисус в Евангелии? Почему мы приписываем себе заслуги и привилегированную касту, попутно ставя штамп «брак» на других? Мы не имеем никакого права на превозношение над кем-либо, потому что нет абсолютно ничего, чтобы мы заработали своими силами. Красота, здоровье, хорошее воспитание, образование, знакомство, работа – что из этого лишь наша заслуга? Возьмите все, что угодно, от генетической предрасположенности до связи и удачного брака, и за всем этим мы сможем увидеть действие Божьей милости. Благодарите Его за ваш жизненный путь и молитесь за тех, чей путь труднее.
2: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробности на сайте свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Как прекрасна земля в лучезарный рассвет, умываясь зеркальной росою от создания ее через множество лет, несказанной пленяет красою. Как прекрасна земля в тишине золотой, в ранней осени дивном наряде. Песня птиц улетающих грустью земной льется в этом предзимнем обряде. Как прекрасна земля в звонком гомоне птиц, среди ручьев и капелей хрустальных, отражаясь в глазах детских радостных лиц и в лучах золотисто-янтарных. Вот пчела, упиваясь цветами, жужжит, день июльский, погожий и ясный, и тропинка бежит, извиваясь во ржи. Как прекрасна земля, как прекрасна! Как прекрасна земля и в морозную стынь, в бриллиантах, серебряных блестках, в пышной шубе своих белоснежных пустынь и в искристом снежке, словно в звездах. Как прекрасна земля в детских милых глазах, в дробном шуме дождя, птичьем пенье, в ароматах садов и тенистых лесах, на заре и закате вечернем, в материнской улыбке, в журчании вод, в смене контуров, бликов и красок. Все в симфонии этой звучит и поет. Как прекрасна земля, как прекрасна! О, Творец, как прекрасно создание Твое! Все в природе гармонией дышит. И блажен, кто пока в этом мире живет, это чувствует, видит и слышит.
1: Свободное радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио», с вами Катя. И мы говорим о кино. Любите ли вы кино? Скорее всего, да. А я расскажу вам сейчас о том, что можно посмотреть сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Немецкий фильм 2017 года «Катарина Лютер». Режиссер Юлия фон Хайнц. Фильм о жизни Катарины фон Бора, жене и ближайшей помощнице немецкого церковного реформатора Мартина Лютера. В 1515 году Катерина дала клятву стать монахиней, однако после знакомства с критическими сочинениями Мартина Лютера о свободе личности она ушла из монастыря. В 1525 году Мартин Лютер и Катарина фон Бора вступили в брак. Они жили в бывшем августинском монастыре, который курфюрст Иоганн Твердый предоставил в их распоряжение. Катарина здесь занималась хозяйством, в том числе разведением скота и пивоварением. Катарина Лютер.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Притчи Соломона.
1: Мудростью Господь основал землю, разумом утвердил небеса, знанием Его разверзлись бездны и сочатся росой облака.

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Юрий Грачев. В Иродовой бездне. Глава 3. Первые шаги. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». Псалом 1:3. Учеба в школе шла успешно. Лёва был одним из тех учеников, которые всегда ясно и понятно отвечают, и учителя его уважали. Не было среди школьных товарищей тех, с которыми он ссорился и имел неприятности. Все, кажется, шло нормально. Но однажды произошел случай, который показал, что Лёву держат на особом учете. Они проходили общественные науки, в том числе курс политэкономии. Лёва изучал все так, как все, и отвечал не хуже других. Но вот однажды, после сдачи зачета по политэкономии, преподаватель объявил: «Лёва Смирнский неудовлетворительно». Класс зашумел, многие вскочили. «Это почему? Как так? Ведь он все ответил». «Тише, садитесь. Все сейчас объясню», — сказал торжественно педагог. «Нам известно, что Смирнский — верующий человек. Вот уже заканчивает 9-летку, проходит общественные науки и в то же время ничего не смыслит». «Как не смыслит?» — закричал Голованчик. «Это совсем несправедливо. Я вас прямо спрошу, Смирнский. Ведь вы верите в Бога?» «Да, верю», — ответил Лёва, спокойно вставая и глядя прямо в глаза преподавателя. «Так вот, видите, слышали? Он не отказывается. Верит, значит, он верит во все духовное, во всякую нечистую силу, а в науку он не верит. Вот электричество возьмем, например. Вы верите в электричество?» «Конечно, верю и знаю, что есть электричество, и наблюдаю его», — ответил Лёва. «Не лицемерьте. Вы не верите», — сказал убежденно преподаватель. «Для вас реальный материалистический мир не существует. Вы идеалист. Когда вы едете на трамвае, вы думаете, что это вас тащит нечистая сила». Он засмеялся, но никто в классе его не поддержал. Встала староста группы и сказала: «Мы с вами совершенно не согласны. Вы неправильно поставили отметку Смирнскому. Он отвечал: хорошо». «Он отвечал механически, по зубрежке. Если бы он вник в сущность преподаваемого предмета, он, конечно, оставил бы всякие бредни о Боге». «Но и мы верим!» — раздались голоса некоторых девушек. «С вас спрос маленький», — сказал преподаватель. «Вы еще могли не разобраться, а с него мы можем спросить. Он неплохой ученик, много читает, и мы к нему должны предъявить соответствующие требования». «Нет, мы с вами не согласны. Мы поставим этот вопрос на школьном совете», — раздались голоса. Когда преподаватель вышел, возбужденный класс написал целую петицию школьному совету, прося, чтобы он пересмотрел несправедливую оценку, поставленную на зачете Смирнскому, и исправил ее. Эта петиция была подписана всеми учащимися, за исключением болезненного юноши Гиммерлейха, который всего боялся и ужасно опасался, как бы чего не вышло. Лёва пришел домой грустный. Воспоминания нахлынули на него. В 15 лет он усиленно занимался наукой и аккуратно ходил по воскресеньям на собрания. Но, как это было ни странно, там он был страшно одинок. Молодежи приходило очень много. Было 2 больших хора: старый хор, которым управлял Петр Иванович Кузнецов, и молодой хор, которым управляла жена пресвитера, тетя Тереза. Там играл большой, все увеличивающийся струнный оркестр, вся молодежь занималась искусством, кто пел, кто играл на инструментах, и когда кончалось собрание, музыканты шли к музыкантам, а певцы к певцам. Он стоял одиноко, никто не подходил, не беседовал с ним. Возможно, это объяснялось тем, что многим он казался маленьким. Вся обращенная молодежь была постарше. Лёва уходил домой и там читал духовную литературу и большую Библию с картинками, которую подарил ему отец. Сверстников, которые могли бы разделить его духовные интересы, не было. Двоюродный брат Всеволод и другие, которых Господь еще не коснулся близко, жили своими интересами, голубями и прочим, что совершенно не интересовало Лёву. Однажды к ним в дом пришла молодежь для посещения. Руководила этой группой молодая девушка лет 20, Валя Алексеева. Она не пела в хоре, не играла на музыкальных инструментах, а посвятила себя всецело добрым делам. и в частности посещению больных и семей верующих. Теперь, когда Лёва впервые почувствовал, что неверующий мир относится к нему с пренебрежением, ему особенно было приятно вспомнить это посещение молодежи, когда Валя спросила его, отдал ли он сердце Господу. «Да», — ответил он, — «я пошел за ним». «А мы думали, что ты еще маленький», — раздались голоса. Лёва поделился с ними, что он боролся с сомнениями, как зло все больше и больше проникало в его сердце, и в то же время Господь звал его. «Где же вы покаялись?» — спросили они его. «Хотел покаяться на собрании, когда призывали грешников, но держался за спинку скамьи, чтобы только не встать. Однако Господь не оставлял меня, и здесь, дома, в своей семье, я обратился к Нему». «Он изменился с тех пор, как отдал сердце Иисусу», — подтвердила мать. Валя Алексеева стала приглашать Лёву посещать больных. Когда кончилось утреннее собрание, он вместе с другими ходил на посещение, чтобы порадовать больных. На посещение ходило человек 15-20. От хора Лёва отказался, потому что у него не было музыкального слуха. «Ну, какую же работу тебе поручить?» — говорила молодежь. «Ведь без работы христианин не может быть. Чем-то он должен служить Господу». По субботам проходили собрания молодежи призывного характера. Здесь руководили наиболее зрелые среди молодых людей, такие как Витя Орлов, Петя Фомин. В слове участвовали молодые братья и сестры. Юноши и девушки декламировали стихотворения, пели соло, дуэты. И вот решили дать Лёве поручение. Когда объявят, что пройдет тарелка для сбора средств на дело Божие, то он ее возьмет и соберет пожертвования. Теперь, вспоминая об этом предложении, Лёва невольно покраснел. Ведь так неудобно, просто стыдно идти с тарелкой. Но все-таки он смирился и решил выполнять это служение. Таковы были его первые шаги. По мере углубления в Слово Божие, ему становилось особенно ясно, что нужно смириться и быть кротким. А теперь это несправедливая отметка. Что делать? Писать протест, как поступил его класс, или молча снести обиду? Он вспомнил совет Христа: «Любите, молитесь за обижающих вас». И он решил промолчать, молиться о тех, кто несправедлив с ним. Лёва сознавал, что теперь, когда союз воинствующих безбожников развивает самую активную деятельность, всюду проходят лекции, диспуты, его не оставят в покое и будут перевоспитывать. Поэтому он решил глубже ознакомиться с христианским учением, которому он посвятил себя. Кто-то сказал ему, что лучшим представителем христианской философской мысли был Владимир Соловьев. К тому же у матери было собрание его сочинений. Вечером, когда он заканчивал уроки и все дома успокаивалось, он садился за изучение трудов Владимира Соловьева. В тот вечер, когда он читал «Оправдание добра» этого философа, к ним зашел известный христианский проповедник Иван Борисович, евангельский христианин, получивший образование за границей. В свое время он редактировал журнал «Христианин» у Проханова, а теперь, будучи больным, проживал с женой в Самаре. Он отличался исключительным красноречием, и когда выступал на диспутах с безбожниками, то прямо громил их своими острыми умозаключениями и яркими сравнениями. Увидев Лёву, склонившегося над книгой у стола, освещенного подвесной электрической лампой, он был очень удивлен, что тот читает Владимира Соловьева. «Как, в такие годы и уже Владимира Соловьева?» — воскликнул он. «В какие годы?» — сказал Лёва, улыбаясь. «Мне уже 17 лет». «Вы пережили возрождение?» «Да, я пережил и не только это», — ответил Лёва. «В 16 лет я принял водное крещение и присоединился к общине». «Да? Вы старший сын Анны Ивановны и Сергея Павловича?» «Счастливы они, что имеют такого сына. Я очень рад, что могу познакомиться с вами». Иван Борисович удобно расположился в кресле рядом с Лёвой и начал расспрашивать его. «Ну, что вы уверовали, это я понимаю. Но как так рано могли принять крещение? Есть верующие, которые допускают мысль, что до совершеннолетия не должны принимать крещение, ведь это может быть просто поверхностным увлечением». «Когда я обратился к Господу, — сказал Лёва, — мне очень хотелось больше трудиться для Него. Я видел, что это могут делать только те, которые дадут обещание служить Богу доброй совестью, то есть принявшие водное крещение. Сам Христос вышел на труд только после крещения. Кроме того, когда я видел, что община принимает вечерю Господню и вспоминает страдания Спасителя, а я стою вне за закрытыми стеклянными дверями, в то время все нечлены церкви не могли быть на вечере Господней, а присутствовали в прихожей, как интересующиеся. Мне было не по себе. Ведь сам Христос, когда Иоанн удерживал его, сказал: «Надлежит мне исполнить всякую правду». И я сознавал, что если я не исполню правду крещением, мой духовный рост затормозится. Я не смогу подняться на следующую ступень своего духовного развития. «О, вы рассуждаете, как взрослый!» — воскликнул Иван Борисович. «Но все-таки как вы подошли к этой проблеме?» Я молился об этом, читал Слово Божие о крещении, а потом пошел к пресвитеру и сказал, что я желаю принять водное крещение. «А он что?» Он сказал: «А ты спросил папу и маму?» Я ответил, что не спросил, а хочу поступать, как Павел, который не стал советоваться с плотью и кровью. Пресвитер сказал, что он поговорит с родителями, а также с молодежью, а потом он даст мне ответ, допустит ли он меня к испытанию или нет. Ну и как? До испытания допустили. Я очень волновался. В молитвенном доме было много народу, нас, испытуемых, приглашали по очереди. Мне сказали, чтобы я прошел вперед и встал перед кафедрой. Попросили рассказать о моем обращении. Волнуясь, я рассказал, как Христос вошел в мое сердце. Затем задавали вопросы. Среди присутствующих был известный благовестник Андрей Петрович Зукао. Я его особенно уважал за его проповеди. Он мне тоже задавал вопросы и при этом ободряюще смотрел на меня. Потом меня выслали, пригласили опять и сообщили, что церковь меня принимает и в следующее воскресенье будет крещение на Волге. Лёва замолчал, потом как-то оживился, глаза у него заблестели, и он сказал: «Там, под Ульяновским спуском, в присутствии на берегу всей общины и многих интересующихся людей, я вошел в воду, и на вопрос крестившего меня пресвитера Корнилия Францевича Кливер, веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий, ответил: „Да, верую“. Тогда он сказал: „По повелению Господа Иисуса Христа крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь“. И он погрузил меня в воду. Хор пел на берегу, как сейчас помню: „Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись“». Иван Борисович, слушая рассказ Лёвы, радостно кивал головою. Да, это крещение по первохристианству. Сколько людей не могут полностью разобраться в этом вопросе? Одни отвергают, другие понимают духовно, третьи крестят без веры. После этого, продолжал Лёва, вся община направилась в молитвенный дом. Шли большой толпой с Волги, как будто это была демонстрация. Там, в молитвенном доме, на принявших крещение были возложены руки. На меня возложил руки один из известных первых тружеников братства нашего, Ефим Симонович Янченко. Да, это достойный брат, пострадавший за Христа и в избиениях лишившийся глаза при царском режиме, произнес задумчиво Иван Борисович. Но что же изменилось у тебя после того, как ты вступил в церковь? Я стал больше принимать участие в работе нашей христианской молодежи. В субботних собраниях стал проповедовать Евангелие. «Ты проповедник Евангелия!» – воскликнул Иван Борисович, вскакивая. «И это без всяких курсов и подготовки!» «Да, впрочем», – сказал он, успокаиваясь, – «ведь ты, как Тимофей, с детства знаешь Писание, которое может умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». «Когда мне впервые предложили говорить слово», – сказал Лёва, – «я очень волновался, горячо молился Богу, чтобы Он дал мне тему, и мне дано было говорить о Христе распятом, о Голгофе». «Приготовил ли ты себе конспект?» «Да, приготовил, на небольшом листочке записал столбиком основные мысли, которые были положены на сердце. Затем, признаюсь, по вечерам я уединялся в саду и там в полголоса читал вслух свою проповедь. Настало время, когда мне нужно было выступить с чтением Евангелия. Взошел на кафедру, а сам себя будто не ощущаю. До этого мне тоже приходилось бывать на кафедре, говорил стихотворение. Но проповедь не стихотворение. Тут нужно сказать от сердца, ведь от избытка сердца говорят уста. Не слышал я своего голоса, как говорил, и сам не знаю. Но слава Богу, Господь помог, и я сказал то, что было мне дано. Правда, кое-что пропустил, в конспект неудобно было заглядывать». Иван Борисович слушал и с любовью смотрел на юношу. «Помоги тебе, Господь, быть проповедником, благовестником Евангелия. В это время вошла Анна Ивановна и стала приглашать гостя к столу. «Я рад, что познакомился с вашим сыном», — сказал Иван Борисович. «И хочу отметить, ко всему прочему, что он скромно одет. Эту толстовку вы, вероятно, ему сшили сами. Очень удачный и скромный костюм». «Полагаю, что скромность необходима христианину», — сказал Лёва. «В таком скромном костюме, который я ношу со дня своего обращения, я хотел бы появляться везде и всегда». За столом Иван Борисович начал жаловаться Анне Ивановне на своих родственников, на неприятности и после чая простился, пожелав всем главного – мира и любви.
0: Герои веры. Уютный вечер на свободном радио.

Когда есть кто-то, за кого ты готов умереть, тогда есть смысл жить. Я не хочу тратить время на то, что не нужно, на то, что не важно. Я не хочу отвлекаться на то, что не вечно. Ведь в конце концов, все это пройдет. И единственный, кто будет иметь значение, это личность. 100% человек и 100% Бог. Иисус. В конце концов, все мои таланты, призвания, служения, все уйдет. И останется только один вопрос –

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
2: «Чего ты хочешь?»
1: Она говорит ему:
3: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем».
1: Иисус сказал в ответ:
2: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
1: Они говорят ему:
4: «Можем».
1: И говорит им:
2: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
1: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
2: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
0: Уютный вечер на свободном радио.

0: кто мне поможет? Но воззвал Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их». Псалом 106:6. Никому, включая и самых ревностных христиан, не дано избежать житейских невзгод. Мы должны отдавать себе отчет в том, что эта жизнь далека от совершенства, и множество трудностей, бед и боли встречается на нашем земном пути. Так в чем же смысл принятия Христа, если это не избавляет от лишений? Бог дает верующим в Него стойкость перед лицом обрушивающихся испытаний и дарует избавление от них. Об этом свидетельствует пример народа израильского, который воззвал Господу в скорби своей, и Он избавил от бедствий. Эту мысль прекрасно выразил Сперджин в следующих словах: «Поверяя свои горести Богу, вы тем самым хороните их. Они никогда вновь не возникнут перед вами, если вы отдали их Ему. Но если вы положите свою тяжесть в другое место, она непременно обрушится на вас опять. Я сам никогда не мог в горе положиться на Господа. Я подвергался страшным опасностям, мне приходилось терпеть острую нужду, чувствовать страшную боль и жить в постоянном страхе. Но Господь оказался верен своему слову, и когда я, наконец, доверился Ему, Он не покинул меня, как и обещал». Попробуйте проделать следующее упражнение. Напишите на бумаге, в каких испытаниях вы обратились к Его защите и что Он сделал вам. И сохраните этот листок как напоминание о верности Бога своему слову, которое придаст вам силы. И в следующий раз немедленно обращайтесь к Нему со всеми своими горестями. Это не избавит вас от всех неприятностей, но вы неизменно получите у Него помощь и избавление. Поверяя свои горести Богу, вы тем самым хороните их. Чарльз Сперджин.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: А что, если сегодняшний день объявить днем интересных цитат? Вот вам что из последнего запомнилось? Сможете процитировать? А от меня вам остроумное высказывание ремарка. В человеке тебе принадлежит только то, что ты смог в нем изменить. А значит, чаще всего в человеке тебе не принадлежит ровным счетом ничего. Это уже не ремарк. Это я от себя добавила. Рада приветствовать вас, друзья. Здесь на свободном Наташа Романцова.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Вдохновляет. Проверено.

0: Письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар — возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через Церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел во Христе Иисусе, нашем Господе. В единении с Ним через веру в Него мы смело и уверенно приближаемся к Богу».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие атеизмы не подходит. Тут что-то не то, и вечно будет не то. Тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы, и вечно будут про то говорить.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа «Imprint Band». Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Пусть в вашем доме мир Христов прибудет. Вокруг бушуют страсти, зло гнетет. А вас Господь всегда хранит и любит. Покой блаженный в душу Он несет. Пусть в вашем доме вечный свет сияет. И Божий свет пусть изгоняет мрак. Пусть вашу жизнь и душу освещает. От туч сомнений ограждает брак. Звучит всегда пусть в вашем доме слово Создателя и неба, и земли. Пусть истина звучит под вашим кровом, навечно впитывается детьми. Пусть в вашем доме радость пребывает, да не затмит ее ничто вовек. Ведь радость Божия конца не знает. Христианин – блаженный человек. И покрывая всякие невзгоды, пусть в вашем доме царствует любовь. Пусть умножается, идя сквозь годы, простит ошибки, уврачует боль. Господь Христос царит пусть в доме вашем. Когда другие люди к вам придут, увидят, благочестием дом украшен. Здесь мир и радость, и любовь найдут. Пусть в вашем доме пребывает счастье, и благость, и достаток, и уют. А если Бог пошлет вам тех, кто страждет, через вашу жизнь пусть ко Христу придут.
1: Свободное радио рядом.

0: Кто? Какой еще ангел? Как фамилия?
1: Не знаю, он говорит, представьте меня просто как ангела.
0: Ну, пусть войдет.
2: Здравствуйте, Борис Петрович.
0: Здравствуйте. Вы по какому вопросу?
2: Минутка. Посмотрим. А какое-нибудь удостоверение личности у вас есть при себе?
0: Есть. А что?
2: Ваша жена знает, где вы храните чековую книжку?
0: Нет, я сам всегда плачу по счетам. А что?
2: Хорошо. Известно ли вашей семье, в какой компании застрахована ваша жизнь?
0: Известно. А к чему все эти вопросы?
2: И последний вопрос. Вы уже решили, где вы собираетесь проводить вечность?
0: Нет еще.
2: Я советую поторопиться. Я настоятельно рекомендую вам позвонить жене и сказать, где вы храните чековую книжку.
0: Приду домой, сразу скажу. А в чем, собственно, дело? Зачем это все?
2: Было бы намного лучше, если бы вы это сделали в течение 35 минут. А готовы ли вы к встрече с Богом?

0: Евангелие от Луки.
1: Появился некий учитель закона, который, желая испытать Иисуса, спросил его: «Учитель, что я должен делать, чтобы получить вечную жизнь?» «А что об этом говорится в законе?» — спросил его Иисус. «Что ты там читаешь?» «Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами и всеми своими помыслами, и люби ближнего, как самого себя», — ответил тот. «Ты правильно ответил», — сказал Иисус. «Поступай так, и будешь жить». Но тот, желая оправдаться, спросил Иисуса: «А кто мне ближний?» Иисус в ответ сказал: «Шел человек из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников. Они его ограбили, избили и ушли, бросив полумертвым. И случилось так, что шел той же дорогой священник, но, увидев его, перешел на другую сторону. Так же поступил и левит. Дойдя до того места и увидев раненого, он перешел на другую сторону. А самаритянин, который проезжал там же, поравнялся с ним и, увидев, пожалел его. Он подошел к нему и, омыв вином и смазав оливковым маслом его раны, перевязал их, посадил его на собственного мула, привез в гостиницу и там за ним ухаживал. А на следующий день, уезжая, он дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: «Позаботься о нем, а если истратишь сверх того, на обратном пути я тебе отдам». Кто из троих, по-твоему, оказался ближним, пострадавшему от разбойников? Тот, кто проявил к нему милосердие, ответил тот. Иди и поступай так же, сказал Иисус.

0: Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Соломон опытным путем обнаружил, что все рано или поздно надоедает. Это проблема, с которой можно было бы мириться при условии, что всегда можно занять себя чем-то новеньким. Но в том-то и беда, что нет ничего нового под солнцем. Однажды наступает предел, достигнуть которого не все могут себе позволить. Соломону же разрешили похватать все звезды с небес, чтобы показать, что количество их ограничено. Ни о какой бесконечности и речи не идет в мировоззрении под солнцем. То есть однажды хватать стало нечего. Не было уже ничего из того, что он еще не попробовал, не испытал, чего-то кардинально нового, чем можно себя занять. Он понял, что находится в клетке. Эта клетка — Земля. Она большая, красивая, наполненная всякими интересными штуками, но все равно — клетка. И на этой огромной планете, оказывается, нет ничего, что могло бы заполнить собой душевную пустоту. Душа глубже океана. Она бездонна. Жизнь каждого поколения состоит из однообразных вещей, ограниченных формой земного бытия. Например, есть разные вкусовые ощущения от еды. Она входит в рот, переваривается в желудке, и какой бы она ни была разнообразной, чувство сытости при этом одинаковое. Развлечения бывают разные, но по сути это все развлечения. После даже самых адреналинистых из них приходит та же самая скука. Работа бывает разная, но в принципе это все умственный и физический труд. После него устают, нуждаются в еде и сне. Жилища бывают разные, но по назначению они остаются жилищами. Хоть и в огромном доме, в каждый настоящий момент времени вы можете находиться только в одном месте и занимать минимум пространства. Предметы домашнего обихода варьируются по качеству, но функционально ничего не меняется. Деревья и растения делятся на обыкновенные и диковинные, красивые и не очень, большие и маленькие, пахучие и вонючие. Но по своей сути это деревья и растения, устроенные по одному принципу. Безродный пес вроде отличается от благородного снежного барса, но оба – животные. То же касается всех видов жизни на Земле. Кто-то в безумии меняет супруга, но взамен берет другого грешного человека, никак не ангела. Человеческие отношения способны приносить ограниченное количество временной радости. Меняя их, вы не можете сделать радость качественно иной, только количественно. День жителей Африки, Америки, Австралии, Азии и Европы наполнен приблизительно одинаковым содержанием. Они спят, едят, ходят на работу, создают семьи, рожают детей, по-своему развлекаются, испытывают похожие трудности в работе, в отношениях, со здоровьем. Нет, в принципе, ничего нового под солнцем, что могло бы изменить жизнь отдельного человека так, чтобы она вдруг стала радикально отличаться. То же самое относится и к смене поколений. Законы мироздания нерушимы. Мы не в состоянии их изменить, как бы этого ни желали. Как бы ни жаждали мы выйти за рамки своих возможностей, нам это не под силу. В сутках всегда будет 24 часа. Закон гравитации всегда будет тянуть вниз. Наши тела останутся слабыми и хрупкими, не позволяя вытворять с ними все, что мы вздумаем. У нас есть ограничения и лимиты. Говорят, предела совершенству нет. Поверьте, есть.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: 100 нескучных историй. Усомниться в друге. У Цезаря был единственный друг, которому он доверял. Это его лекарь. Более того, если Цезарь заболевал, то лекарство принимал только когда лекарь собственноручно подаст ему их. Однажды Цезарь немного захворал, и в это самое время он получил анонимную записку, в которой было сказано: «Бойся самого близкого друга, своего лекаря. Он хочет отравить тебя». В скором времени после этого пришел лекарь и подал Цезарю очередную порцию снадобья. Цезарь подал другу полученную записку и, пока тот читал, выпил до капельки лекарственную смесь. Лекарь застыл в ужасе.
1: «Повелитель, как решился ты выпить то, что я дал тебе после такой-то записки?»
0: Цезарь ответил: «Лучше умереть, чем усомниться в своем друге». Как это здорово, когда есть близкий друг, которому можно абсолютно все доверить. Все-все-все, даже свою собственную жизнь. Но, увы, не все могут похвалиться, что имеют хотя бы одного такого друга. Однако многие из нас все равно напрасно. Зря чувствуют себя одинокими, потому что мы забываем, что у нас есть Бог. И даже если рядом вообще никого нет, Бог всегда рядом. Но и дьявол не дремлет. И вот как в притче был некий анонимный «доброжелатель» в кавычках, точно так же и дьявол, он всеми силами пытается внушить нам мысль, что Богу нельзя доверять, что Библия – это обман, что в церкви сплошные лицемеры. И вот он пытается убедить всех людей в том, что Бог – это наш враг, что Он хочет поработить нас, лишить всех радости жизни, или же, что вообще Богу нет до нас дела. Но и то, и другое – ложь. Уж кому-кому, а Богу-то можно доверять. Точно так же, как лучшему другу можно поведать все, все, что на сердце, попросить помощи и не сомневаться, быть уверенным, что он не забудет о нашей нужде. Только бы и мы тоже со своей стороны старались всегда поддерживать с ним близкие, дружеские взаимоотношения. Он дружественен к нам. Так давайте и мы постараемся со своей стороны ответить ему взаимностью. Прочитаю вам отрывок из Библии, книги Второзакония. «Знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В это время пришли к Иисусу ученики. «Кто больше всех в Царстве Небес?» — спросили они. Иисус, подозвав ребенка, поставил его перед ними и сказал: «Верно вам говорю, пока не изменитесь и не станете такими, как дети, не войдете в Царство Небес. Кто умолит себя и станет таким, как этот ребенок, тот больше всех в Царстве Небес. И кто примет одного такого ребенка ради меня, тот меня примет. А для того человека, кто толкает на грех хотя бы одного из этих людей, простых и малых, верящих в меня, было бы лучше, если бы мельничный жернов на шею ему повесили и бросили в пучину морскую».
2: Свободное радио.
3: If I had my way, I would have gone around and found an easier road. And there's no waking up from this nightmare. It's the hollow that I call home. Maybe I should have known down deep in my bones. I got lost in the blue of the sky.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Медведев Михаил, из Георгиевска, Ставрополя.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Уверовал, потому что слышал Слово Божие из уст моих родителей, из уст братьев, проповедников, столпов церкви, которые так и словом, и жизнью говорили о том, что есть Господь.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Мне вера дает надежду, мне вера дает упование на Бога, что при всяких обстоятельствах жизни со мною Господь Иисус, и Он меня и утешает, и радует, и вдохновляет, и посещает своим присутствием, и ведет меня по этому пути.
0: Зачем христианину церковь?
1: Церковь стоит посещать, потому что Господь сказал, что где вас двое или трое, там и я посреди вас. И когда мы имеем общение Духа, мы друг друга духовно обогащаем, потому что мы составляем тело, живой организм, и Господь совершает свое дело домостроительства Церкви Божией. Мы имеем утешение, мы имеем Слово от Господа, и Господь через свое Слово и приводит людей к вере, и дает верующим духовно возрастать в нем.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Для меня жизнь Христос и смерть приобретает.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

только с тобой я буду счастлив. Я буду счастлив в любви. Только с тобой корень несчастья, и все, что напрасно, сгорит. Я буду там, где цветет.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. 30 мая отмечается День памяти Жанны д'Арк, орлеанской девы, национальной героини Франции, одной из командующих французскими войсками в Столетней войне, а также Святой католической церкви. Судя по протоколам судебных допросов, Жанна с 13 лет стала постоянно слышать божественные голоса, которые убедили ее в том, что именно ей надлежит спасти Францию от англичан. После этого Жанна стала еще чаще ходить в церковь и усерднее молиться. В 16 лет Жанна бежала из дома, сменив свое платье на мужской костюм и остригши волосы. То, что простая крестьянская девушка сумела в конце концов дойти до королевского двора, добиться аудиенции у дофина Франции и выделения ей целого войска, говорят в пользу сверхъестественности ее призвания. Но после невероятных и порой даже чудесных побед, которые французы одержали под предводительством Жанны, военная удача изменила орлеанской деве. У стен Парижа ее отряд был разбит, а сама она тяжело ранена. В народе стали поговаривать о том, что святые больше не помогают деве. В битве под Компьеном Жанна попала в плен к бургундцам, после чего ее выкупили англичане. Именно они стали судить деву. Но вовсе не за военные деяния, а как еретичку. Больше года длилось разбирательство суда Инквизиции, который вынес приговор. Виновна. 30 мая 1431 года Божью посланницу в белой митре с надписью «Еретичка», «Вероотступница», «Идолопоклонница» вывели к костру на площади Руанского старого рынка. Здесь Жанна и приняла мученическую смерть. Через 20 лет после смерти, в 1452 году, церковный суд повторно рассмотрел дело Жанны и снял с нее все обвинения в ереси. А 5 столетий спустя, в 1920 году, католическая церковь причислила Жанну д'Арк к лику святых. 30 мая стало днем ее памяти.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Поль Дирак, английский физик и один из создателей квантовой механики, квантовой электродинамики и квантовой статистики. Получил Нобелевскую премию по физике в 1933 году за разработки новых перспективных форм атомной теории. Он писал: «Природе присуща та фундаментальная особенность, что самые основные физические законы описываются математической теорией, аппарат которой обладает необыкновенной силой и красотой. Мы должны просто принять это как данное. Ситуацию, вероятно, можно было бы описать, сказав, что Бог является математиком очень высокого ранга и что он при построении Вселенной использовал математику высшего уровня».
1: Свободное радио.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Что Бог думает о вас? Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Иногда, когда мы совершили ошибку в нашей христианской жизни, не подчинившись Богу или поддавшись плотским желаниям, мы становимся противны сами себе. Часто мы думаем, что Бог чувствует то же самое по отношению к нам. Он, должно быть, тоже испытывает гнев и отвращение. И на самом деле, рассуждаем мы, Он, возможно, даже не любит нас больше. Вы можете проходить через какие-то неприятные ситуации, но это не означает, что у Бога злые мысли касательно вас. Люди, которым писал Иеремия, имели реальную причину верить, что Бог, возможно, был зол на них. Они жили в рабстве в Вавилоне в результате своего собственного греха. Они отвернулись от Бога и поверили в ложь. Из-за того, что они выбрали путь, который в итоге приведет их к разрушению самих себя, они теперь проходили через время необходимого дисциплинарного взыскания. Итак, можете себе представить, что, как они верили, Бог думает о них. Но пророк Иеремия уверял их, что мысли Бога о своих детях — это всегда мысли мира, а не зла. Это верно и по отношению к нам. Бог любит вас. Божьи мысли о вас мирны, и Он использует эти обстоятельства, чтобы осуществить свой вечный план в вас. Подвели ли вы его сегодня? Он вас не подвел. Его любовь все так же несомненна, как и вчера, и так же будет завтра. Это любовь, на которую можно полагаться. Спасибо, Отец, что твои мысли о нас — это мысли мира и любви. Помоги нам удерживать наш взгляд на вечности, а не на наших обстоятельствах. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
1: в ритме твоего сердца.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит, обрел вечную жизнь. Я — хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Но хлеб, который исходит с небес, не таков. Кто будет есть его, тот не умрет. Я — живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, — это плоть моя. Я отдаю ее ради жизни мира».

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня хочу обсудить с вами такую тему, почему мы прячем свои чувства. Знакома ли вам такая ситуация, когда один из супругов, вначале умолчав о своих чувствах и желаниях, затем обижается на другого из-за того, что эти самые чувства были проигнорированы? Например, жена, умолчавшая о том, что не хочет идти в гости и поэтому вынужденная провести весь вечер в неприятной компании, по дороге домой дает выход обиде и восклицает: «Я ведь не хотела туда идти». Но мог ли супруг ее догадаться о ее нежелании, если она его не озвучила? Нет, конечно. И это всего лишь один из множества примеров того, что происходит, когда мы скрываем свои чувства. Если супруги перестают рассказывать друг другу о своих мыслях, желаниях, они неизбежно отдаляются друг от друга. К сожалению, тогда сокровенное все же прорывается наружу, зачастую оказывается уже слишком поздно. Почему же даже самые близкие люди иногда хотят утаить свои чувства? Причин несколько. И первое – это негативный опыт. Как часто, когда вы откровенничаете с близким человеком, вы сталкивались с осуждением, враждебностью, гневом? Получив подобную ответную реакцию, человеку впредь оказывается достаточно сложно делиться сокровенными мыслями и чувствами. Следующее – это страхи. Старые страхи. Все мы приносим в брак свое прошлое. У психологов есть такое выражение «все мы родом из детства». Ну или прошлые какие-то отношения. Если когда-то нас предали, бросили, то страх, что это повторится вновь, заставляет даже в новых отношениях не открываться полностью и как бы держать дистанцию. Следующая причина – это неумение рассказать о своих чувствах. Если человек рос в семье, где с легкостью обсуждали мелкие бытовые неприятности, но не умели выражать свои сильные чувства и считали такое проявление постыдным, ему будет сложно откровенно разговаривать со своей второй половинкой. И, как правило, вы знаете, следующую причину – это неуверенность в себе. Если человеку с ранних лет внушали, что его желания и чувства ничего не значат и никого не интересует и является проявлениями эгоизма, он будет стесняться не только говорить о них, но и думать. Естественно, что таких причин может быть гораздо больше, и их больше, но чем бы вы ни руководствовались, пытаясь утаить от близкого человека свои чувства, помните, что молчать о своих желаниях – это губительно для брака. Только эмоциональная честность поможет наладить отношения и сохранить семью. И помните, всегда выбирайте любовь.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: afraid of is afraid of you.
1: Время подумать.
2: Наша жизнь – это так или иначе будни. Большинство, к сожалению, живет в бессмыслице. 5 дней на износ, потом 2 дня для того, чтобы

0: бы попытаться восстановиться, и потом опять все сначала. 5 дней на износ. А вы уже и так изношены. Если вдруг это так сейчас, если вам в будни плохо, а в выходные хорошо, постарайтесь каким-то образом задуматься, как поменять так жизнь, чтобы все-таки счастье ваше равномерно распределялось по календарю. Ваш внутренний покой равномерно распределялся по дням недели. Проживайте вашу жизнь так, чтобы ее прожить, а не вот эти вот все каждодневные компромиссы. И что для этого нужно? По сути, только одно. Быть с Богом. Жить, как все, легче, но жить с Богом интереснее. Так что доверяйте Ему свои будни, доверяйте Ему свои выходные. Вы уже были режиссером своей жизни, вы уже показали, на что вы способны, что вы умеете. Пусть теперь Господь будет вашим режиссером, а вы так, сценарист-помощник. Вот точно так же, как снежинки неповторимые, пусть будут неповторимые в каком-то смысле и наши дни. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Пусть они все будут немного неповторимы.
1: Время подумать.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Однажды в субботу Иисус проходил через поле. Его ученики срывали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но какие-то фарисеи сказали: «Вы зачем делаете то, чего нельзя делать в субботу? Разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Ответил им Иисус. Он вошел в Дом Божий и, взяв жертвенный хлеб, сам ел и дал своим людям. А этот хлеб никому нельзя есть, кроме одних только священников. Иисус продолжал: «Сын человеческий, Господин над субботой».
3: Свободное радио рядом.

0: Наталья Мелешко. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты — цель заветная моя. Хочу, как капля, с морем слиться. Прекрасны все дары Твои, благодарю и поклоняюсь, но сердце голосу внемли, в Тебе самом, в Тебе нуждаюсь. Как без Тебя душа бедна, как без Тебя душа томится, я без Тебя лишь сирота, я без Тебя без крыльев птица. Господь, Тебя хочу любить, и милостью Твоей влекома Тобой дышать, Тобою жить, как хлебом насыщаться словом. В Тебе, мой Бог, нуждаюсь я, из рук Твоих я всем довольна, наполнена судьба моя Твоею щедростью привольно. В Тебе нуждаюсь я, Иисус, мне без Тебя так одиноко, я без Тебя не обойдусь, на сердце образ Твой высокий. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты все во всем, Ты жизнь моя, в Тебе я жажду раствориться.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Привет, друзья! С вами Катя. Мы порой хотим видеть большие свершения и думаем, что если мы не сделали чего-то большого и великого, то от нас нет никакой пользы. Но Бог смотрит не так. Для Него достаточно небольших, но искренних усилий с нашей стороны. Ведь Он видит сердце. Помните, как в притче о талантах? «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю», — говорит рабу Господин. И это же говорит нам всем Господь, твои усилия не тщетны. Будь верен в малом, в том, что есть у тебя сейчас. Ведь это и есть твое призвание.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Марка.
1: Когда они ели, Иисус взял хлеб, произнес над ним молитву благодарения, разломил и дал им со словами: «Возьмите, это мое тело». Взяв чашу, он произнес молитву благодарения и подал им. И все пили из нее. Он сказал им: «Это моя кровь, которая проливается за множество жизней, кровь нового договора. Говорю вам, уже не пить мне вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить новое вино в Царстве Бога».
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Розалина Халилова?
1: Давайте посмотрим на события из книги Иисуса Навина, 6 главы, с 1 по 4 стих. «Тогда сказал Господь Иисусу: „Вот, я предаю в руки твои Иерихон и царя его, людей сильных. Пойдите вокруг города все способные к войне и обходите город однажды. И это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз. И священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. Что сегодня является этой стеной? Это стена пандемии. Стена, которая физически отделила нас от многих. От церкви, близких, друзей. Возможно, кого-то даже от родных. Стены Иерихона не пали одним человеком. Они пали голосом целого народа. Этим народом сегодня являемся мы с вами. Это ты и я. Хочу, чтобы вы также обратили внимание, что Бог не говорил Иисусу Навину, каким образом падут эти стены. Также мы сегодня не знаем, как падут эти стены пандемии и каким образом. Но у нас есть сильное оружие. Это молитва. Молитва единства. Даже находясь далеко друг от друга, в разных местах, мы все равно вместе. Подключаясь каждый день к эфиру вместе с семьей, мы вместе. Находясь в тайных комнатах, мы вместе. Участвуя в молитвенных марафонах, мы вместе. Как написано в Евреям в 11 главе 30 стихом, «Верою пали стены Иерихонские». Давайте также мы будем продолжать молиться и верить, что стены упадут. И делать это вместе.
2: Свободное радио.

0: ни на что не дает гарантий. Но пока она длится, важно научиться многим вещам. Любви и смирению, вере и благодарности, радости и мужеству. Пусть вам на все хватит сил, времени и сердца.
1: Привет! С вами группа «Спасение» и это «Свобод».

Наталья Мелешко. Бушует море, вздымает волны, грозит цунами, чтоб все снести. Страшится разум тревоги полной, и плоть трепещет, где ей спастись? В испуге чувства и слух, и зрение, и душу ужас ввергает в мрак. Волна накроет, в том нет сомнения, и очевидно все это так. В житейской буре гремят раскаты, а челн мой утлый и мал, и слаб. Но если верой душа богата, Спаситель с неба спускает трап. И пусть бушует вокруг стихия, и духи злобы наводят страх, и дух мой слабый теряет силы, ведь я без Бога всего лишь прах. Глазами веры ищу спасение. Христос Спаситель, моя скала, и Он дарует мне избавление. И вот шагаю я по волнам.

0: сейчас на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. 30 мая отмечается День памяти Жанны д'Арк, орлеанской девы, национальной героини Франции, одной из командующих французскими войсками в Столетней войне, а также Святой католической церкви. Судя по протоколам судебных допросов, Жанна с 13 лет стала постоянно слышать божественные голоса, которые убедили ее в том, что именно ей надлежит спасти Францию от англичан. После этого Жанна стала еще чаще ходить в церковь и усерднее молиться. В 16 лет Жанна бежала из дома, сменив свое платье на мужской костюм и остригши волосы. То, что простая крестьянская девушка сумела в конце концов дойти до королевского двора, добиться аудиенции у дофина Франции и выделения ей целого войска, говорят в пользу сверхъестественности ее призвания.